номер FS-7791-323, зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: литровый запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
6: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
5: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Погода.
1: Наверное, не буду давать оценку погоде, которая сегодня ожидается. Ну, типа, могло бы быть и лучше, могло бы быть и хуже. Просто факты озвучу от синоптиков. Плюс 15. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем около 18. И ожидается дождь. Но дальше все-таки оценочные какие-то такие слова могут прозвучать. Потому что я в них уверен на 100%. Крутая музыка тебя ожидает. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл, Альберт Брайт с хитом Wild. Ну и мегаутро с 7 до 11.
0: Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре Самарская школа ультразвука. Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
7: Рекорд. Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Крутое чувство, когда включаешь радио, а там играет именно тот трек, который тебе ранее запал. Это сразу как-то поднимает настроение, согласись. Лови вот эти вот мелкие совпадения, из них обычно складывается хороший день. Попаданий таких будет много, стопудово. Ну, а еще круто, когда включаешь радио, а тут игрушка какая-нибудь, да, какой-то розыгрыш, и ты побеждаешь. Мега бодрая комбо получается, музыка, подарки. Всего этого предостаточно у нас. Ну, начнем с музыкальных побудок, точнее, ими продолжим, так как музыка — это главное, она у нас 24/7, «Медуза» впереди, «Don't Wanna Go Home». Еще один хит впереди, «Baby Rexha», «Faithless», «New Religion». Ждем заводного Фишера.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, выходите из тени на сцену. Время смело заявить о себе. Тельцы, займитесь домом, добавьте в интерьер роскоши и уюта. Близнецы, говорите и убеждайте, сегодня ваше слово имеет огромную силу. Раки, поднимайте планку, пора больше ценить свой труд и время. Львы, формулируйте главную цель. Для вас начинается период суперудачи. Девы, работайте в тишине, не раскрывайте свои козыри раньше времени. Весы, будьте на виду, вас ждет яркие перспективное знакомство. Скорпионы, берите власть в свои руки, заявляйте о карьерных амбициях. Стрельцы, мыслите масштабно, соглашайтесь только на грандиозные проекты. Козероги, принимайте помощь, чужие ресурсы помогут вам сделать рывок. Водолеи, не конкурируйте, объединяйтесь сильными игроками в команду. Рыбы, доверьтесь интуиции, день принесет вам редкое везение. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: Рекорд in the mix.
1: Так, добрался я до кофе, ну не прям до кофемашины, хотя и до нее я тоже добрался. Я имею в виду до приглашений, которые задарю тебе, а уж ты там сам до кофе добирайся, до кофемашины, до бариста, в конце концов. Сразу троим подарю по двойному пригласу в кофейню Мозаик Кофе & Ти на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. Это наша утренняя разминка, с нее начинаем мегаутро, ставлю 15 секунд подборку треков, ты считаешь, отправляешь количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправить в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно не важно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Итак, давай считать.

0: А варианты от меня такие: 4 или 6. Сколько тут было треков? 4 композиции было, либо 6 тем. Отправляй четверку, либо шестерку в личку телеги, либо в личку ВК жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Еще немного цифр, чисел, не знаю, я уж не знаю, приятное, неприятное, не просто озвучу. 15 в Самаре сейчас градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем облачно, возможен дождь, и будет около 18. Что касается музыкальных перспектив, то уж куда круче они, чем погодные какие-то. Дон Диабло, Виз Халифа дальше с нами, и Мартин Гаррикс, Эд Ширан.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу #трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Дэнс лето.
1: На рекорде.
12: Дэнс.

0: Я не буду перечислять всех тех, кого рекорд этим утром взбодрит, ну, потому что, мне кажется, не одно мегаутро потребуется для этого, потому что аудитория большая, а мы 24/7 бодрим. Но скажу, кого конкретно вот прям несколько минут назад дополнительно мы подбодрили, может быть, даже стряхнули как-то. И сейчас я порадую приятным подарком. Итоги, в общем, первой игрушки утренней оглашаю. Ранее ставил 15-секундную подборку треков, надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. И сейчас дарю по двойному приглашению на абсолютно любой вкуснейший кофе в Мозаик Кофе Инти. Сразу троим, и эти трое — это Егор Коршунов, Тимофей Поляков и Семен Дементьев. Егор, Тимофей, Семен, поздравляю! Приятного кофепития, да, приятного кофейного перерыва, приятного похода в кофейню, в общем. Дальше уже продолжаем бодрить тебя отличной музыкой, ну а следующие игрушки дополнительно, опять-таки, подбодрю тебя тоже каким-то приятным бонусом. Их у нас, этих бонусов, подарков, очень много. Доброе утро!
1: Дэнс Лето! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области снизили объемы производства пива. Доходы казны региона по акцизам на этот напиток снизились. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета Гобдумы. Она представила отчет об исполнении бюджета в 2025 году. Прием документов на венгерскую визу приостановили в Казани, Уфе и Самаре. Решение приняли по расторжению генконсульства Венгрии в столице Татарстана, когда возобновится прием, не уточняют. Житель Тольятти считает, что в Самаре бензина больше и он дешевле. Такое мнение озвучили горожане под одним из постов губернатора в соцсетях. В Минпромторге посоветовали в таких случаях обращаться в Федеральную антимонопольную службу. Напомню, вчера Вячеслав Федорищев заявил об улучшении ситуации с бензином в Самарской области. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных о жизни города, страны и мира 24 на 7 в Макси и Телеге, Радио Рекорд Самара. Рекорд. Рекорд. Дэнс

7.46, Самаре. Сейчас мы узнаем, когда ты, да, в какое время проснулся. Зачем нам эта информация, ты спросишь? Да, ну, просто, на самом деле, лишний повод тебе приз вручить. Накануне сейчас такое кофейное комбо. Приглашение на двоих на кофе плюс десерт в любой из кофейн Мозаик Кофе Инти. А в конце утренних часов мы частенько спрашиваем, а что мы послушали на протяжении последних 60, ну, пусть, да, ладно, 45 минут. Ставлю два фрагмента двух треков. Одна тема точно будила. Какая именно, вспоминай, либо гадай. Отправляй цифру 1, соответственно, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Номер телефона не забудь указать. Будешь 40-м по счету, приглашение достается тебе. Давай слушать варианты. Первый.

0: телеге, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 14 градусов, по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня в районе 17-18 и небольшой дождь в течение вторника возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время во вторник. 9 часам обещают нам 5 баллов. То есть вот все-таки уплотнится движение, возможно, погода тоже как-то повлияет на это. Сейчас на 22-го партии езда от Победы до Заводского есть сложности. Южное шоссе тормозит. И улица Аврора от поста ГИБДД до Южного моста минут 10-15. Земец от Победы до Эстакады минут 10. Победа от Металлистов до Эльзарова минут 10. Гагарин от Промышленности до 22-го партиезда тоже. Минут на 7. Улица Авроры от Антошки до Гагарина. Проблемы на Революционной от Подшипникова до Москвы. На Московском Послереволюционной до Кольца Луначарского. На Нововокзальной от Карла Маркса до Старозагора. И дальше перед Москвой начинается и до Новосадовой улицы. На Новосадовой в Московском что относительно свободно. Единственное, что перед Нововокзальной в центр придется немножечко тоже затормозить. Дальше с нами Аниме и Нинджи, Out of My Body и Адам Ламберт.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
6: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
7: С новым кроссовером Tenno T4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
8: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
7: Новый Tenno T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenno-vipauto.ru.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival GT18. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
11: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
12: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламной службы.

0: 7:55 минут в Самаре. Иногда вопросы мы задаем в различных розыгрышах. Да, иногда ты задаешь вопросы. Ну вот, например, ранее, да, по итогам первого мегатрюнинг часа спросил, какая тема была в эфире. В этом часе нужно было выбрать первую, либо вторую фрагмент. Я их ставил. И отправить, соответственно, цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Ну и вовремя верно ответил Александр. Но, правда, вне эфира он спросил, а точно ли этот ответ? Да, Сань, привет еще раз. Доброе утро. Я так полагаю, что ты просто гадал, да, наверное?
1: Или да, как? Я угадал.
0: Все, недавно проснулся, недавно приснился.
1: Ну да.
0: И, видимо, торопишься, да? Что-то запыхался.
1: Да, еду.
0: Да, все, все понятно, Сань. Ну, я тебя поздравляю, все, бодрый комбо тебе достается. А едешь ты на работу?
1: Да.
0: Все, тогда легкого тебе рабочего дня, отличного вторника. Да, ну и правильный ответ — цифра 1. Да, надо было цифру 1 отправить в личку телеги и в личку ВК. Вот Саня это сделал, и вовремя ты сделал. Давай ты тоже вовремя делай то, что надо. В следующих игрушках они уже очень-очень скоро.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8.00 в Самаре. И самое время напомнить тебе про наши соцсети. Потому что сегодня Всемирный день социальных сетей. На секундочку. Конечно, начну с нашей старой, не хочется говорить, но так это есть. Группы ВК. Многочисленная. Она с нами много лет. Заходи, там все видосы наших различных проектов за всю историю первой танцевальной. Приколы различные. Конечно же, треки из рубрики «Трэш-пати». По хэштегу «Трэш-пати» ты можешь найти. Сообщество ВК. Добавляйся в друзья. Я Радио Рекорд Самара. Кстати, треки из трэш-пати, ну и приколы тоже, есть и в наших каналах в Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара. Но, конечно, заточены они больше на информацию, чтобы ты был в информационном поле, скажем так, 24/7. Все самое важное, срочное, актуальное и интересное в жизни города, страны и мира. В общем, будь с нами везде и всюду. Радио Рекорд Самара, ТГ, Макс, ВК. Ну, конечно, в эфире тоже оставайся. Здесь тоже много всего интересного. И новости, розыгрыши, и крутая музыка. Алек и Портаглза Мэн в этом часе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, выходите из тени на сцену. Время смело заявить о себе. Тельцы, займитесь домом, добавьте в интерьер роскоши и уюта. Близнецы, говорите и убеждайте, сегодня ваше слово имеет огромную силу. Раки, поднимайте планку, пора больше ценить свой труд и время. Львы, формулируйте главную цель. Для вас начинается период суперудачи. Девы, работайте в тишине, не раскрывайте свои козыри раньше времени. Весы, будьте на виду, вас ждет яркое и перспективное знакомство. Скорпионы, берите власть в свои руки, заявляйте о карьерных амбициях. Стрельцы, мыслите масштабно, соглашайтесь только на грандиозные проекты. Козероги, принимайте помощь, чужие ресурсы помогут вам сделать рывок. Водолеи, не конкурируйте, объединяйтесь сильными игроками в команду. Рыбы, доверьтесь интуиции, день принесет вам редкое везение. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.14, Самаре, разыгрываем фирменную брендированную Вон Рекорд от производителей Кристальный. Не только в эфире, кстати, и в соцсетях уже разыгрывали, еще будем разыгрывать. И на улице города тоже будем это делать. Но у нас просто что-то то одно, то другое. Погода как-то не нормализуется. Что-то в дождь не хочется стоять. Да ты-то, конечно, приедешь, заберешь воду. Но я напомню, что рекордный заезд — это когда мы катаемся по городу, где-то паркуемся, в эфире говорим, где катаемся, где паркуемся, в телеге транслируем геолокацию. Макс тоже все прописывать будем. Приезжай туда, получай как минимум наклейку рекорда для машины, но и сразу несколько H2Oшников у нас будет появляться каждый день. Скоро это произойдет, скоро мы дату озвучим. Вот мы прямо сейчас определяемся уже практически. Пока в эфире, тут все практически по графику, но в любом случае в телеге Макса заранее предупреждаем, когда играем. Как играем? Напомню, мы звоним одному из тех, кто ранее отправил заявку. Если участник отвечает на звонок, все, он H2Oшник, получает фирменную воду. Вопрос, сколько он заберет? Мы предлагаем два варианта. Либо все, что есть, либо поделиться. Там три себе, остальное на следующую группу приплюсуем, чтобы посмотреть, как уже поведет себя участник вот следующего эпизода. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущих игроков, если что-то, конечно, осталось. Если ты еще не в игре, пиши «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, все сообщения приходят в одно окно, и неважно, когда ты написал данную, либо сейчас напишешь, шанс равен абсолютно у всех, потому что случайным образом происходит выбор игроков. Главное, укажи номер телефона заявки, вот, и тогда все норм. Я надеюсь, все норм, все получится, будет буквально уже через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 15, по данным Яндекс.Погоды, днем 17-18, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения все-таки увеличится загрузка в ближайшее время до 5 баллов. На 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе сейчас есть сложности 10-минутные. На Заводском многогаражном проезде до 22-го. На Революционной до Пенка до Москвы от Подшипниковой до Гаражной. На Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой. На улице Победы с Земица сложности, и еще перед Кирова в центр, как и на физкультурной, небольшие проблемы, надолго ты там не застрянешь. Дальше Кальвин Харрис, новинка, и Филатов и Кэрис, включи музыку.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Отдых семьи в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
0: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.22 в Самаре. Много воды у нас на рекорде. Очень много. Я сейчас не про погоду за окном, а про фирменную артезианскую водичку рекорда от производителя «Кристальная». Фирменных бутылочек такие бутылки не продаются в магазинах. Только у нас здесь на рекорде разыгрывается только H2Ошники, так называемые, их получают. Ну, H2Ошником становится каждый победитель нашей игры. А стать победителем на самом деле не так уж и сложно. Да, вас очень много, но мы несколько раз играем в день. И все лето играем, а дальше уже, ну это самое сложное, да, чтобы твою заявку выбрали, все такое, а дальше уже вообще легкотня. Мы звоним тебе, ты отвечаешь на звонок, все, H2Ошник, вода твоя. Ну, чуть-чуть прям помочь им вопросом одним, все ли ты заберешь, но в любом случае что-то заберешь, да. Итак, пиши «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, указывай номер телефона. Будем сейчас дозваниваться. Всегда у нас на кону, напомню, 4 бутылочки плюс то, что оставили предыдущие игроки. Мы все время спрашиваем, все ты забираешь, либо 3 себе оставишь.

0: Алло, Наталья.
1: Доброе утро. Это Радио Рекорд. Самара тебя беспокоит. Ты в прямом эфире отправила нам фразу «хочу пить», да, для наших граждан наушники было дело.
2: Да.
1: Да, вот, мы тебе позвонили именно в этом розыгрыше, в этом эпизоде. Рандом выбрал твою заявку. Наташ, ну, в принципе, по нашим правилам... По нашим правилам достаточно сказать «Алло, ура, наконец-то!» и становишься победителем. Ничего особо делать и не надо. Ну, единственное, что, да, все, вода твоя, вопрос сколько. У нас сейчас, Наташа, ну, после предыдущего игрока, тут практически пустыня образовалась, он просто все забрал, что было, там накопилось 4 бутылочки у нас. Ты можешь забрать все, либо 3 себе, а одну мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз.
2: 3 себе.
1: Ну, ты вот почему? Ну, почему? Почему не взять, все 4?
2: Есть надежда еще раз.
1: Да, в принципе, у каждого есть надежда. Такая на самом деле, и правильно делать, что надеетесь. Все возможно, потому что все заявки, вот кому-то позвонили, не дозвонились, позвонили, дозвонились, все равно они крутятся, вертятся, и действительно. Наташ, ну, что, 3 себе, одну приплюсуем к следующему участнику, да?
2: Хорошо.
1: Как скажешь. Наташ, ты озвоночница у нас на рекорде. 3 бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от производителя «Кристаль». Получаешь. Мы тебя не разбудили, кстати.
2: Спасибо.
1: Сомнение закралось, нет? Не разбудили?
2: Ну, так, немножко.
1: Немножко. Водой.
2: Почти.
1: Окатили.
2: Ну, да.
1: Наташ, там дождь, там тоже будет мокро на улице.
2: Да,
1: что.
2: Везло.
1: Вот, все. Хорошего тебе дня, хорошего вторника. Ну, так надо начинать. Не кофе в постель, куда? А вода на рекорде дарится. Следующий эпизод игры совсем скоро. Предупредим заранее в телеге Макс, когда именно. И там, кстати, с легкой руки Наташи будет не 3 бутылочки, а сразу 5 будем делить, либо все забирать. Это уже как угодно. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Засада на рекорде.
1: 8.31. Самаре читает твои сообщения о засадах, где патрули ДПС со сложностями на дорогах. Ты можешь сам посчитать, конечно, в телеге Максе под постами засады, которые мы каждое утро вешаем. Сейчас в режиме реального времени это делаю. Мало ли, да, что-то сейчас придет. Но что-то, кстати, приходит в личку. Телеги, в личку ВК. Мы же здесь тоже общаемся. Можно писать, никто не запрещает. Сообщай, да, какие-то, может быть, неработающие светофоры, необычные заторы, хотя на улице достаточно свободно. Делись информацией, которую посчитаешь нужно поделиться. Новосадовая. После Кирова в город, если ехать. Кирова после заводского, где заправка. Так, Кирова после береговой в сторону заводского. Мне кажется, одно и то же, да, здесь? Наверное, не точно. Урицкого перед спортивной, да, в сторону Сумсамара. Постмехзавод, да, постмаяк, как угодно. Здесь по-разному. Кстати, пишет ты. Гагарина между улицами Авроры и Революционной в центр. Как ехать? И тоже вот здесь вот пару сообщений об этой засаде, в том числе и другая формулировка, русская охота. Полевая маг. Вот конкретно где-то, прям на полевой. Потому что не пройти, не проехать. Ну ладно, давно там не проезжал, видимо. Буянова перед Маяковского. В центр, наверное, да? Сообщение такое. Где еще какие сложности? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Либо под постами засада в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Либо в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Так. Что еще у нас имеется из новенького, из того, что не озвучивал. Так, поселок Березы, перекресток в сторону аэропорта. Вот тоже такие данные есть. Ну и вроде как все озвучил, все, что имеется. Если будут новые данные, заходи. И сразу лучше под постами засады писать, чтобы все могли сразу прочитать, не дожидаясь, когда в эфире будет что-то озвучено. Призываю тебя, конечно же, быть аккуратным на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и слушать Рекорд. Вместе послушаем Леди Гагу, Оффенбах и что-то эдакое в рубрике «Трэш-пати». Дождись, она уже скоро.
0: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tennet.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.46 в Самаре. Время послушать какую-нибудь ерунду. Да, оно приходит все время 8.40, 8.45. Примерно так, вот плюс-минус. Не всегда, конечно, мы ерунду слушаем. Иногда что-то достойное даже. То, что тебе нравится очень. Может быть, сегодня понравится. Как знать. Но узнаем из твоих комментариев, на самом деле. Здесь неформатные треки. Всегда разные. Вообще разных стилей, направлений. Вообще разного уровня трэшовости. Вот разные абсолютно композиции. Все, что хотим, то есть ставим, плюс то, что ты присылаешь нам в личку телеги, в личку ВК. Спасибо большое, очень много сообщений приходит с разными треками. Ну, многие треки мы уже ставили какие-то. Все видим, все прослушиваем, ну и потом заставляем всех слушать. Вот сейчас тоже послушаем. Баянистую, конечно, тему послушаем. Ну, как-то такой мимас в интернете еще год назад, мне кажется, был. Слушаем и комментируем. Ну, что там думаешь, нравится, не нравится, там, смайлики. Мне кажется, здесь важны ощущения, именно какие-то думки, мысли. В общем, потому что содержательная композиция с глубоким смыслом, наверное. Давай, слушай, комментируй, пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, я напомню, на всякий случай, либо в личку ВК. В конце трек все озвучиваю, ну и потом проверим, насколько ты внимательно слушаешь и дослушал ли до конца. Трэш-пати начинается сегодня. Вот эта рубрика выглядит так.
2: Сделайте в жареном мясе карман и наполните его маслом. Смажьте масло мясом. Намажьте мясо маслом. Намажьте масло мясом. Очистите от семян сладким мясом. Намажьте мясо маслом. Намажьте сами маслом.
3: Давай мясо! Давай мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо!
2: Смажьте масло мясом.
3: Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо!
2: Смажьте мясо маслом.
3: Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо!
4: Это трэш-пати на рекорде.

Сделайте в жареном мясе карман и наполните его маслом. Смажьте масло мяслом. Намажьте мясо маслом. Намажьте масло мясом. Очистите от семян сладким мясом и намажьте мясо маслом. Намажьте сами маслом.

0: Так, ну и все. Короткая, яркая, вкусная тема получилась. Да, и комментарии тут тоже много накатало. Если что, в режиме реального времени озвучиваю, пиши прямо сейчас. Так, ну, прям мои мысли прочитал Иван. Здесь пишет, не факт, что у Мартина Гаррикса другие тексты. Кто-нибудь их переводил? Да, ну, вообще переводили, конечно, да, но не все, не все. Может быть, что-то и есть такое. Да, вообще, в принципе, да, на иностранном языке как-то звучится по-другому. Вот эту песню себе поставить на иностранном. Что, к диджею Филу сразу отправиться на первое место в рекорде перчат. Так, есть захотелось. Тут несколько сообщений прямо прилетело. Так. И вопрос, наверное, по тексту будет. Какое слово было в песне? Мясо либо масло, пишет нам Ксения. Так, дальше. Так, шаманы готовят еду. Вот от Артема такой комментарий. Так, вот уж точно ерунда. И смайлик от Алексея. Так, бодренькая. Если бы не текст. Где взять... Здесь так вот написано. Где взять трек? Ой, то есть рецепт. Аня пишет нам. Ну, трек в наших социальных сетях, а рецепт, ну, я полагаю, в интернете, да, оттуда все это взялось. Так, мне понравилось. Жаль, что короткое. Повторите. Ну, повтори сам. В соцсетях, я напомню, мы сейчас опубликуем все. Так, палец вверх. Задумчивый смайлик тут приходит. Да, огонечки. Так, неплоха, неплоха. Написал нам Константин. Ну, вопроса по тексту, наверное, не будет. Давай так, просто проверим, насколько ты онлайн с нами, с рекордом. Просто напиши слово «трэш» в личку телеги, либо в личку ВК. Вот будешь сороковым, задарю вкуснейшую ароматную пиццу тебе. Прямо сейчас пиши слово «трэш» в личку телеги, либо в личку ВК. Поехали. Жду сорокового.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Пока жду, расскажу о погоде. В данный момент в Самаре плюс 16. По данным Яндекс погоды, на градус больше будет сегодня днем и больше будет дождя. Ну, в смысле, он в течение всего дня возможен, небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 5 баллов. Движение плотное. В ближайший час такая загрузка останется. Южное шоссе у нас сейчас почти полчаса есть от Уральска до Северного берега, улица Аврора. Имей это в виду. Очень плотное движение достаточно. От Тухачевского, от Гагарина до... Докуда? До Дачной улицы. Сложности на Киевской от Тухачевского в сторону Московского шоссе. На Московском шоссе практически от Советской армии до 4-го проезда и от Авроры до Самфировой. Также перед Нововокзальной от самолета. Ну и, кстати, от Жигулевской тоже ненадолго задержишься. На Новосадовой застопорилось от Советской армии до Загородного парка. На Советской армии перед Новосадовой. Также от Карл Марса до Московского шоссе. На Старой Загоре на Карл Марса перед Советской армией. Также перед Нововокзальной. Так ощущение, что все вернулось на свои места. В последнее время как-то пробок особых не было, а сейчас прям все такие стандартные локации заполнены машинами. Революционная от Подшипниковой до Москвы, а также от Дыбенко тоже до Московского шоссе. Масленников от Мичурина до Новосадовой, Заводское от Кирова и до 22-го партсъезда, все очень плотно, минут 20 едем, ну и еще от Гаражного проезда до Кабельной. Нововокзальный от Фадеева до Старозагоры, от Новосадовой до Московского шоссе, Товарная перед Зубчининовским шоссе. Будь аккуратен. Ждем Армина Ван Бюрена уже в самое ближайшее время. И Хюгель тоже будет с нами.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд. Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, выходите из тени на сцену. Время смело заявить о себе. Тельцы, займитесь домом, добавьте в интерьер роскоши и уюта. Близнецы, говорите и убеждайте, сегодня ваше слово имеет огромную силу. Раки, поднимайте планку, пора больше ценить свой труд и время. Львы, формулируйте главную цель. Для вас начинается период суперудачи. Девы, работайте в тишине, не раскрывайте свои козыри раньше времени. Весы, будьте на виду, вас ждет яркое перспективное знакомство. Скорпионы, берите власть в свои руки, заявляйте о карьерных амбициях. Стрельцы, мыслите масштабно, соглашайтесь только на грандиозные проекты. Козероги, принимайте помощь, чужие ресурсы помогут вам сделать рывок. Водолеи, не конкурируйте, объединяйтесь сильными игроками в команду. Рыбы, доверьтесь интуиции, день принесет вам редкое везение. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9:16. Самаре, мы с тобой остаемся на связи. Постоянно. Ну, сейчас вот конкретно в личку одному человеку напишу. Ну, мы тут не подвели еще итоги рубрики «Трэш-пати». Она, правда, полчаса назад была. Но, знаешь, с утра пораньше не только мы с тобой зависаем, но и кое-кто еще. Точнее, кое-что еще. Так, полчаса назад слушали неформатный трек. И вот кто дослушал, тот молодец. И я вот проверял, кто дослушал, кто не, кто убавил. Надо было отправить сообщение просто о своем трэше в личку телеги, в личку ВК. Ну, многие, на самом деле, дослушали до конца. Если кто-то, кому-то мало дослушать было до конца и хочет еще послушать, то, напомню, все треки есть в наших соцсетях, в том числе и сегодняшняя история, в Макс, в телеге и в ВК. Ну и вовремя у нас отметился после рубрики «Трэш-пати» в телеге в ВК Петр Дементьев, последний цифр номер мобильника 5444. 5444. Петя, поздравляю тебя. Там, обещал вкуснейшую ароматную большую пиццу, вот отдаю тебе. Ждем следующей игрушки, там уже тебе может повезти. Ну а так мы с тобой, конечно, общаемся, продолжаем это дело. Сегодня, кстати, с утра очень важный опрос устроили. Мы оцениваем уровень твоей тревожности. Дело в том, что спрос на книги о борьбе с тревожностью в России вырос на 85%. Ну, в различных книжных магазинах обратили внимание, что это первый только квартал, а во втором ожидается спрос еще больше, он еще увеличится. И вот оцениваем твою тревожность от 1 до 5 по шкале, где 1 это ты вообще полное спокойствие, а 5 мега тревожный. Ну вот результаты практически одинаковые, что в Максе, что в телеге, но чуть-чуть разнятся. Во-первых, смотри, заходи, ну и голосуй. Конечно же, оценивай уровень своей тревожности. Угу.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, я надеюсь, все выключили плиту, утюг, двери закрыли все, да, замок домой, дома, да, и сейчас спокойно все на работу едем, либо уже трудимся во все. Не благодари. Прогноз погоды. У нас сейчас в Самаре плюс 16, по данным Яндекс.Погоды, днем до 18, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, к 10 часам уменьшится до 4, но пока 5. В данный момент 20 минут мы едем по Заводскому шоссе от Кирова и до 22-го партсъезда, да? Так, сложности Нухачевского от Гагарина до Дачной, здесь минут 10. Сложности на Революционной от Дыбенко до Москвы, от Гая до Московского шоссе. На улице Аврора от Московского шоссе до Дыбенко. Так, на 22-м перед Заводским шоссе. На Московском шоссе от самолета до Нововокзальной, от Потапова до Авроры на Новосадовой относительно свободно. Далее новинка Олеса, One Republic, In Your Eyes, буквально прям через чуть-чуть. Ну и трендовая история Баиндия, мод, Шаде.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре. Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
5: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь.
8: рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00 смотрите на домашнем. 16+. Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:28 на часах. Беспилотная опасность действовала в Самарской области сегодня почти 4 часа. Уже объявлен отбой. При этом аэропорт Курумыч работал в обычном режиме. Массовых задержек не наблюдается. В Самаре на Московском шоссе вчера мужчина пристегнул себя наручниками к двери автомобиля. Видео инцидента распространяется в интернете. Государственное управление МВД сообщило, что заявления от граждан не поступали. Полиция сейчас проводит проверку и устанавливает все обстоятельства. В Самарской области действует предупреждение о грозе, граде, сильном дожде и порывистом ветре до 15-20 метров в секунду. Оно актуально до 7 вечера, сообщает гидрометцентр. Ну а завтра ожидается потепление. Градусов будет больше на 8 по сравнению с сегодняшним днем. Синоптики обещают нам до 26. Еще больше новостей срочных, важных, актуальных, интересных жизненных

0: рекорда страны и мира 24/7 для тебя в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Привет, Самаре, впереди много всего крутого и по проектам рекорде. Потепление нас ожидает, ну, о погоде сейчас расскажу. Да, но прежде давай кинем взгляд назад. На этот час в конце мегутренних 60 минутках спрашиваем тебя, какая тема была из двух предложенных ранее. Выбирай и забирай бодрый приз. А сейчас сразу троим отдам по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Интин. Абсолютно любой кофе. Кофе, утро, отличная музыка, все это связано. Выбирай первый фрагмент, либо второй, цифра 1, либо цифра 2, отправляй в личку телеграм-канал Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, все сообщения нам приходят в одно окно. И сразу трое подбодрятся однозначно. Варианты такие. Первая тема.

0: Вай, цифра 1, либо цифра 2 в личку, в телеге, в личку. Вы каждую 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Обещал рассказать о погоде. Рассказываю. Плюс 15 в данный момент в Самаре. По данным Яндекс погода днем до 18. Небольшой дождь. И уже, смотрю, в следующие выходные до 31. Вот даже завтра уже 26 градусов. Вот. Прекрасно. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов. Движение плотное. В ближайший час оно таким и останется. На заводском от кабельной до 22-го партсъезда у нас сейчас проблемы есть. На 10 минут где-то улица Авроры от Московского шоссе и до Гагарина плотничком. На революционной Дебенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы. На Московском шоссе после революционной до Луначарского, а также от революционной до улицы Авроры и от самолета до Нововокзальной. Новосадовая, СС Кармен до Загородного парка. Нововокзальная улица от Москвы до Новосадовой, стандарт. И от Москвы до Старозагоры. Старозагоржи и Карл Маркса перед СС Кармен притормаживают. Такие у нас дела. По музыке дела куда круче. Дальше классика Армина Ван Бюрена «In and Out of Love». Дождемся.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.
6: Рекорд.

0: сразу три победителя, даже шесть человек смогут воспользоваться подарком по двойному приглашению в кофейню «Мозаику Финти». Отдаю, мы практически каждый час устраиваем проверку связи, выясняем, какая тема из двух предложенных была ранее. В эфире ставил два фрагмента, нужно было выбрать первый либо второй. Ну, в этом случае конкретно второй фрагмент надо было выбрать и цифру 2 отправить в личку телеги либо ВК. Так, вовремя прислали нам сообщение с правильным ответом. Маргарита Калашникова, Елизавета Федотова и Варвара Смирнова. Вот так вот. А Маргарита, Елизавета, Варвара, поздравляю. И каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Инти». Мегутро продолжается, а значит, еще не все розыгрыши завершены. Да, в принципе, они у нас и днем, и вечером. Мы стараемся любое время суток сделать с приставкой «Мега». «Мега-день», «Мега-вечер». Но сейчас у нас продолжается «Мега-утро».
1: Дэнс-лето!
2: На рекорде!

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10 часов в Самаре. Слышите вот эти вот какие-то недовольства, что на улице прохладно, дождливо, все такое. Ну, слышите, не слышите, больше не услышите. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Пост тех, кто жалуется на то, что прохладу, будет сдан. И пост примут те, кто жалуется на жару. Ну, потеплеет, потому что в ближайшие дни и прям очень хорошо. Так, на рекорде всегда хорошо в любую погоду. И у нас тоже очень много планов. И на ближайшее время вообще, в принципе, в целом на лето. О каких-то мы уже говорим, о каких-то намекаем, а какие-то уже в действии. Например, летняя история H2O-шники. Разыгрываем брендированную рекордную воду в эксклюзивных бутылочках. Скоро-скоро. Ну и, конечно же, все это делается под отличную музыку. Pulse Driver и классика It's a Fine Day.

0: ставит нам компанию. Интересная работа от Enotor. Скоро-скоро здесь. И уже тут Эвелин Рокстон. Я Сергей Шевченко, тоже никуда не делся и не денусь. Это Рекорд Дэнс Лето. Доброе утро.
1: Дэнс Лето. На Рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, выходите из тени на сцену. Время смело заявить о себе. Тельцы, займитесь домом, добавьте в интерьер роскоши и уюта. Близнецы, говорите и убеждайте, сегодня ваше слово имеет огромную силу. Раки, поднимайте планку, пора больше ценить свой труд и время. Львы, формулируйте главную цель. Для вас начинается период суперудачи. Девы, работайте в тишине, не раскрывайте свои козыри раньше времени. Весы, будьте на виду, вас ждет яркие перспективные знакомства. Скорпионы, берите власть в свои руки, заявляйте о карьерных амбициях. Стрельцы, мыслите масштабно, соглашайтесь только на грандиозные проекты. Козероги, принимайте помощь, чужие ресурсы помогут вам сделать рывок. Водолеи, не конкурируйте, объединяйтесь сильными игроками в команду. Рыбы, доверьтесь интуиции, день принесет вам редкое везение. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.16 в Самаре, ну и прямо сейчас, давай так, через несколько минут мы узнаем имя еще одного H2Oшника рекорда. Возможно, ими станешь именно ты. Если, конечно, ты отправил заявку, то тогда, да, шансы есть. И если в заявке есть номер телефона, то тем более шансы есть. Мы несколько раз в день выбираем участников, дозваниваемся и дарим брендированную фирменную воду рекорда от производителя «Кристальная». Достаточно просто ответить на звонок, и все. Ну и дальше, конечно же, будет вопрос, сколько ты заберешь всю воду, которая у нас имеется в данный момент розыгрыша, либо будешь делиться со следующим игроком. Всегда у нас 4 бутылочки плюс как раз-таки то, чем поделились другие участники предыдущие, если делились, потому что можно забрать все. Вот, например, сейчас на кону 5 бутылочек, можно забрать все, а можно 2, например, отдать следующему игроку. Вот, и посмотреть, как он уже отреагирует и что он будет делать. Через несколько минут играем, если ты еще не отправил заявку, сделай это, неважно куда, можно в телеграм-канал Радио Рекорд Самара, в личные сообщения, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас, в данный момент, у нас в Самаре плюс 15, по данным Яндекс Погоды, к вечеру до 18, небольшой дождь в течение всего дня, завтра, кстати, 26. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, и в ближайшие несколько часов загрузка такая останется. На Старозагорье 22 партизда до Советской Армии, но затор на 10 минут на Карла Маркса, ну, чуть-чуть, может, посвободнее, но как бы не особо кардинально отличается ситуация. Южный мост 10 минут до промышленности, Полевая Самарская до Мичурина, Соколова от Лесной до Новосадовой, сложности на Мичурина от Полевой до Московского шоссе на 10 минут, Ленин от Полевой до Осипенко. Небольшой затор, 5-7 минут. Идем дальше, Бобер Экс и Фейтлесс и хит New Religion, трек недели, между прочим, и Шаус, Love Tonight.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.26 на время. Давай сделаем с тебя H2Oшника. Ну, может быть, не из тебя, может быть, твое время придет чуть позже. Лето продолжается, еще большая часть его впереди. И у нас еще очень-очень много брендированной фирменной рекордной артезианской воды от производителя кристальной фирменной бутылочек. Только у тебя и у других H2Oшников победители нашей летней игрушки. Такие имеются, либо появятся. Мы несколько раз в день разыгрываем, звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, все сообщения приходят в одно окно, главное указать номер телефона. И неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно, шансы равны абсолютно у всех. Дозваниваемся, отвечаешь на звонок, все, вода твоя, только определяемся с объемом. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков, если, конечно, что-то осталось, если они решили поделиться. Очень многие делятся, зачем они это делают? Ну, делают. Но не все. Сейчас на кону 5 бутылок, и вот как поступит у нас Настя, последняя цифра, номер мобильника 5499-5499. Узнаем. Дозваниваемся до Анастасии, и вот она может забрать все 5 бутылочек, либо 3 себе, а 2 мы приплюсуем к следующему участнику. Так, дозваниваемся до Насти и ждем какого-то ответа. Какого-то привета. Ждем Настю. Так. Ждем. Ждем какие-то позывные. Будем надеяться, что все получится. Так, пока тишина у нас какая-то, да?
2: Номер занят.
1: А, вот
2: оно как. Оставьте сообщение на автоответчик.
1: Понятно. Хорошо. Настя, привет. Это рекорд тебя беспокоит. Хотели побеспокоить. Хотели тебя напоить нашей рекордной артезианской водой. Но ты не взяла трубку. Ну, ничего страшного. В следующий раз возьмешь, я думаю, да, ответишь нам. И станешь аж H2Oшницей рекорда. Воды много, лето продолжается. И это, кстати, ко всем относится, не только к Насте. Следующий эпизод игры совсем скоро, когда именно предупредим в телеге Максима. Мы все время такие посты-напоминалки публикуем. Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Рекорд Дэнс Лего.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина одиннадцатого. В Самаре о некоторых новостях расскажу. В Самарской области с начала лета утонули 10 человек, включая 6 несовершеннолетних. Основные причины купания в необорудованных местах – переутомление, переохлаждение, алкогольное опьянение и отсутствие присмотра за детьми. Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают ПДД. Газета «Ру» со ссылкой на аналитиков сообщает. Анализ 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и

0: Самаре, именно наши города выбрали с помощью ИИ-платформы, показал, правила соблюдает лишь каждый 10-й самокатчик. Главным нарушением стал проезд по пешеходным переходам без спешивания. В Самаре 12% родителей считают профессию дворника карьерным кошмаром. Такие результаты исследования сервиса по трудоустройству Superjob. 11% как-то не очень относятся к рабочим специальностям. Каждый 10-й не хотел бы, чтобы ребенок стал полицейским или чиновником. Но 11% примут любой выбор своего домочадца. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: В Ленте.
2: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: 10.44. Что на улице поменялось? В плане градусов практически ничего. Плюс 16 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем около 17, к вечеру 18. Завтра, кстати, уже до 26. Вот когда все поменяется, начнет меняться. Потому что на днях даже больше 30 обещают нам. Субботу, воскресенье 31 градус. Но это предварительные данные. Правда, и осадки никто не отменял. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения в ближайшие несколько часов. Загруженность останется на том же уровне. Аврора и Южный мост тормозят. В город от Южного штата промышленности до 15 минут. Занимает проезд Соколова. Небольшой затор от Лесной до Новосадовой 10 минут. Революционная от Печорской до Москвы. Тоже небольшие проблемы есть. На Нововокзальный перед Москвой начинается до Новосадовой. От Карла Маркса до Старозагора. На Москве от Аврора до Самфирова. Немножко на Революционной перед Москвой. От Дыбенко и от Подшипниковой улицы. Оставайтесь в компании Рекорда. Дальше с нами Джон Саммит, Майк Поснер, Дэвид Гетта и Айрон Смит, классика Дэнсин.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс-лето.
6: На рекорде. Yeah!

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Друзья, в этом часть, в конце мы отвечаем на ваши вопросы, любые, которые вы нам пришлете в чат мобильного приложения Рекорда. Многие задаются вопросом, наверное, как скачать наше мобильное приложение. Вы его знаете?
3: Берете, открываете, значит, App Store и Google Play, нажимаете такие буквы, как Радио Рекорд, появляется бесплатное приложение, вы его устанавливаете, и там есть чат со студией. Да, один раз регистрируйте номер телефона и пишите.
2: Да, не пугайтесь, чатик видят только ведущие и вы. Да, он у нас такой. Переписываться можно со студией напрямую.
3: Да, поэтому... можете секретики нам всякие писать. И никто телефон не давать второй половине.
2: Никто вообще не увидит ничего.
4: Ну, иногда лучше так, конечно.
2: Радийная исповедь такая получается. Поэтому, друзья, вопросы ваши ждем. Пока к новостям. В Мексике появился Бэтмен, как его называют, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам. Рядом же оставляет мотоцикл. Они все вот в этом серебристом скотче. Неуловимый мститель орудует в городе Лагос де Морено. Рядом с преступниками он оставляет записки с предупреждением для остальных. Говорят, этот парень ворует мотоциклы. Все, никого не бьет, ничего. Увечий сильных не наносит, просто примотал к скотчем и уехал.
4: Эль Бэтменос.
3: А он на мотиках их догоняет?
2: Неизвестно, его никто не видел. Понимаешь, даже они не говорят, кто это такой. Вот, всего за неделю там произошло как минимум 5 подобных случаев. За неделю, представляю, просто 5-дневку отработал этот Бэтмен. Никто из преступников не смог его опознать, потому что он был в маске даже.
3: Он же Мотман теперь.
2: Может быть, он и Мотман.
4: Где-то Хосе, ты реализовал этот скотч, который нам пришел в избытке.
2: Местные уже прозвали его Мстителя Бэтменом из Лагоса. Вот. Однако полиция считает происходящее каким-то самоуправством. Да? Вот, ну, как обычно, да. И объявили его в розыск.
3: Он липкий помогает бандит полицейским, а они его считают, значит, преступником.
2: Да, он
3: административочку зарабатывает себе.
2: Он записки оставляет. Все по-честному, говорит, вот. И причем преступники, ты говоришь, да, я украл действительно этот мотоцикл.
3: Мне стыдно, но развяжите.
4: То есть, подожди, он реально повязал преступников.
3: Да, реально.
4: Ну, красавчик.
2: Почему этот парень еще не в полиции?
4: Да эти мексиканские копы ничего не видят из-за своего сомбреро. Опомнитесь.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про Бабу-Ягу.
2: Ну, у меня два факта. Один про Бабу-Ягу. Да, сегодня же день рождения Бабы-Яги. Так. Я увидела очень интересное выражение, которое я почему-то не помню. Нос в потолок, титьки через порог.
1: Так,
2: вы это помните? Что? Это про Бабу-Ягу.
1: Нет,
2: выражение.
1: Я вообще первый раз слышу.
2: И я.
3: Нос не, в потолок, титьки стоп. Через порог. Выражение не слышал. Видеть видел. Да. И не такое встречалось.
1: Страшная ситуация.
2: Костяная нога. Почему, да? Так. Потому что это указывает как раз на происхождение. Она буквально стоит одной ногой в мире живых, а другой в мире духов.
1: Это слышал, кстати. Да.
2: Вот. Избушка как раз тоже.
3: На курьих ножках.
2: Да, это как будто бы вход как раз вот в этот другой мир.
3: Что а ты еще? Знаешь, почему на курьих ножках? Потому что раньше усыпальницы строились домики на высоких, как они, сваях, получается. И отсюда, и были они похожи на курьи ножки. Отсюда вот избушка на курьих ножках.
1: Вот так вот.
2: А оказывается, есть сказочная деревня Кукобой в Ярославской области.
3: Кукобой? Это самый ужасный супергерой.
1: Кукобой? Кукагерл?
3: Кукобой.
2: И если что, там с 2004 года открыт интерактивный музей Бабы-Яги.
1: О, классно.
2: В Ярославле. Так, а вот этот факт я вообще не знала. Оказывается, сегодня такой интересный праздник, как дополнительная секунда была введена 54 года назад. О. Впервые применена дополнительная високосная секунда. Если что, ее вводили в разные годы. Она последний раз, насколько я нашла, была в 2004 году. Ее либо 31 декабря, либо 30 июня как раз вот сегодня могли бы ввести. Но сегодня я погуглила. В 2026 году не будет этой дополнительной високосной секунды. И вообще смысл это... Для чего? Для того, чтобы координировать время. Потому что Земля, я так понимаю, иногда быстрее начинает.
1: А тут проводил исследование. Но опять же, это из теории заговоров, что секундная стрелка теперь бежит быстрее, чем раньше. Вы знаете?
2: Вот поэтому и дополнительная эта секунда, ее реально вводили, чтобы...
3: Отвращение же зависит, да, там?
1: Отвращение.
3: Земли.
1: Фу!
3: Слушайте, оборон Мюнхгаузен добавил же один день, когда не 31 июня он разве добавил?
1: Барон?
3: Не, надо, ну истории.
2: В общем, когда добавляли эту дополнительную секунду, то есть там 23 часа 59 минут 59 секунд, потом 60 секунд было, и только потом 0-0. И происходили сбои жесткие. Там отключался свет, электроэнергия. Ну, в общем...
3: Это заговор.
1: Вот они, теории.
3: У нас мало времени.
0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00 смотрите на домашнем. 16+. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: А вот прямо сейчас, да, на 30 июня.
2: Овны, сегодня вас ждет неожиданная встреча, которая несколько пошатнет ваше представление о правильности и стройности вашей жизни.
3: Тельцы, сегодня ваш любимый человек сможет по вашим глазам прочесть всю гамму ваших чувств.
1: Близнецы, сегодня вам будет грустно и одиноко, несмотря даже на присутствие вашего любимого человека.
2: Рак, сегодня ваша личная жизнь будет сиять всеми цветами радуги и радовать вас своим удивительным разнообразием.
3: Львы, позаботьтесь сегодня о чистоте и уюте вашего гнездышка.
1: Девы, сегодня в ваших отношениях все может оказаться совсем не так радужно, как вам бы этого хотелось.
2: Весы, сегодня вам будет грустно и одиноко, несмотря на постоянное присутствие вашего любимого человека рядом.
3: Скорпионы, сегодня не стоит подпускать вашего любимого человека слишком близко к себе и своим чувствам.
1: Стрельцы, сегодня благоприятный день для внесения изменений в ваши отношения.
2: Козероги, в этот день вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что вы самостоятельны и имеете право не только на собственное мнение по любому вопросу, но и на собственную жизнь.
3: Водолеи, сегодня вам стоит в чем-то уступить вашему любимому человеку, чтобы он успокоился и перестал переживать.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться вам в какой-то своей слабости. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия примет военно-технические и политические меры в ответ на снятие Финляндии запрета на размещение ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобное решение создает угрозы национальной безопасности России, а ответные меры, как подчеркнули ведомстве, будут приняты своевременно и эффективно. Телеграм оштрафовали в России на 3,5 миллиона рублей. Такое решение вынес Таганский суд Москвы. Мессенджер признали виновным в отказе проводить мониторинг запрещенного в России контента. Максимальное наказание по этой статье составляет 4 миллиона рублей. Венгрия приостановила прием документов на шенгенские визы в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ограничение вступило в силу 29 июня и будет действовать на неопределенный срок. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах оформление венгерского шенгена продолжается. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем. Дама бросила кавалера, который принял вместе с ней душ и устроил там свой тоже душ. Я не знаю, как еще завуалировать. Я вас спрашивала.
2: Да не надо вуалировать, понятно.
3: Вот Gold Shower устроил, да?
1: Для нее, получается, да, это был red flag, представляете?
2: Сделал немножко водичку потеплее, да?
1: Все было хорошо, любовь, морковь, пошли потом вместе в душ, а он вот такой приколист, и все, и она из-за этого с ним рассталась.
2: Приколист. Он по приколу говорит, слушай, я голову намылила, можешь смыть? Он говорит, да, могу.
3: Да, странные люди.
2: Слушайте, ну он за экологию. Поберег воду в сливном бачке.
3: У меня клиент устроил скандал в ресторане, заявив, что ему принесли помидоры вместо заказанных томатов. Представляете, все попытки объяснить, что это практически одно и то же, да, ни к чему не привели. Гость был абсолютно уверен в своей правоте. Он говорит, где? Где помидоры? Вы томаты мне принесли.
2: Да как они посмели?
1: Он объяснил разницу, как должен выглядеть помидор?
3: Нет, он просто качал права, ну, может, ему интересно было. Ну, вот, если честно, для меня даже худи от толстовки не отличается. А вот помидоры с томатами, я бы точно разницы не заметил. Я укроп от петрушки-то еле-еле так на вкус.
1: Ой, я тоже.
3: Вот, как можно...
2: Укроп от петрушки, не, ну, там можно...
1: Я путаю реально название. Ну, они отличаются, да.
3: Ну, а хорошо, помидоры с томатами, ну что?
2: Не, ну это бред, конечно. А что он хотел в итоге? Верните мне деньги за ужин.
1: Наверное, да.
3: Ну, наверное, сказал, да, либо другой.
2: Они такие говорят, слушайте, мы от шеф-повара вам передадим леща. И прям там же и оформили по щекам.
3: Знаете, если вы хотите докопаться до кухни, вот можно помидоры с томатами использовать.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сегодня целый день нас ждет прохладная погода. Сейчас плюс 17 и максимум поднимется температура до плюс 18 ближе к вечеру. Небольшой дождь продолжится вплоть до ночи. Ночью, по данным Яндекс, погода будет до плюс 17. Завтра же днем наконец-то разогреет и будет до плюс 25. Облачно с прояснениями. На дорогах города 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Аврора и Южный мост 10 минут едут от Южного шоссе до промышленности. Московская примерно столько же от Кирова до Нововокзальной. Заводской от профильной до 22-го партсъезда и в обратную сторону от кабельной до 22-го партсъезда. И на Тухачевского 5-минутка от Дачной до Партизанской. Ожидается, что ближайшие несколько часов пробки останутся на этом же уровне. Но по музыке далее слушаем с тобой клевую Зиверт, Газ, а также будет Кельвин Харрис. И скоро уже вновь будем разыгрывать нашу фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная. Ничего не пропускай.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, на связи я, Наташа Марко, и это главное танцевальное. Ну что, наступил-таки последний день первого летнего месяца, треть лета позади, но не стоит расстраиваться. Во-первых, она была довольно прохладной, ну а во-вторых, еще две трети впереди. И вроде погода с завтрашнего дня налаживается в Самаре, в общем, все начинает располагать к отдыху. Ну а пока на улице достаточное количество воды, можно хорошенько так поработать. Но ни в коем случае про воду питьевую забывать нельзя, а ее у нас в очень даже достаточном количестве. А совсем скоро, через несколько минут уже расскажем тебе подробности наших H2Ошников и, конечно, поиграем. И все это время слушаем с тобой лучшие танцевальные треки мира. В том числе в этом часе будет Эбин «Hello». Услышим Соню Падера и D.O.D. «Think About Us».

Repeated. И прямо сейчас в эфире работа Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk на первой танцевальной. И все это рекорд Dance Лета. Рекорд. Рекорд Dance.

0: этого отправляй заявку на игру, а именно «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участнику нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Ну а всегда у нас изначально 4 бутылочки, а потом плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Подробности еще разочек и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И мы через несколько минут уже с тобой наконец-то сыграем.
1: Рекорд. Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
10: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
12: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Вновь пришло время разыграть нам фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И твоя очередь стать H2Oшником рекорда. Ну а для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» обязательно с номером телефона в личку телеграм-канала или нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И подробности еще разочек посмотреть и информацию о накопленных литрах можешь в наших информканалах, в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И вновь напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда тебе предстоит решить, забрать все накопленные бутылочки или же забрать три, ну а остальное автоматически переходит на следующий розыгрыш со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Сейчас у нас на кону 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И посмотрим, что с ними будет делать Павел. Номер телефона его оканчивается на 3802. Заявка Павла сегодня сыграла. Будем надеяться, что сам Павел тоже сыграет. Возьмет трубочку и скажет нам, заберет все 5 бутылок или же все-таки 2 оставит нас. Алло, Паш, привет. Это Радио Рекорд Самара. Тебя привет. Беспокоит. Ты в прямом эфире. Паш.
2: Я понял.
1: Да, ровно месяц назад ты нам писал о том, что хочешь пить. Подскажи, пожалуйста, жажда твоя еще не утихла?
2: Ага. Нет.
1: Не утихло. Ну и правильно, завтра жара, поэтому надо запастись хорошенечко водой. Смотри, у нас 5 бутылочек сейчас на кону. Сколько заберешь, 5 или 3?
2: Да мне 3 хватит.
1: 3 хватит. Ты такой щедрый, скажи, пожалуйста, или ты так мало пьешь водичку?
2: Нет, я просто хочу на память себе оставить эти бутылочки.
1: Так, ну, я думаю, что когда-то они тоже могут испортиться, поэтому ты уж не оставляй, ты уж пей, а потом в следующем нашем розыгрыше, когда он будет, еще разочек поучаствуешь, и мы тебе еще разочек задарим. Хорошо, договорились?
2: Хорошо, спасибо.
1: Ну все, отлично, мы тебя поздравляем. 3 бутылочки достаются тебе. Конечно же, мы тебе желаем отличного настроения даже в такой дождливый день. Договорились?
2: Спасибо, всего доброго.
1: Пока-пока. Ну, а когда у нас следующий розыгрыш состоится и сколько бутылочек у нас на кону остается, а именно 6 на следующий розыгрыш, такую вот предысторию я тебе расскажу, смотри в наших информканалах в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.
3: Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Сегодня сорвалось заседание по делу Тарховой из-за отсутствия подсудимой. Нет Таисии Киселевой, матери-сообщницы внучки бывшего мэра Самары. Сейчас она находится в клинической больнице номер 8 на стационарном лечении. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. О датах выписки неизвестно. Заседание перенесено на 7 июля. Напомним, Таисия Киселева выдавала себя за бабушку Екатерины Тарховой. С 22 по 29 июня в Самарской области произошло 72 техногенных пожара, в результате которых погиб один человек. Чаще всего возгорания случались в Самаре 23 раза, в Тольятти 10 раз, а также в Красноярском и Ставропольском районах, сообщили в МЧС по региону. Каждый второй работающий житель Самары регулярно задерживается на работе. По данным исследования сервиса «Суперджоб», лишь треть респондентов заявили, что укладываются в установленную продолжительность рабочего дня. В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц. А еще больше оперативной и свежей и важной информации смотри в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». И все это для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: всего-навсего плюс 15 градусов. Идет дождь. Ночью сегодня даже будет теплее, до плюс 17 и без осадков. Ну а завтра днем, по данным Яндекс Погода, вообще до плюс 25 разогреет и будет пасмурно. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту 10 минут простоишь от Южного шоссе до промышленности. Пулевая стопорится от Молодогвардейской до Арцебушевской. Нововокзальная притормозит себя от Новосадовой до Московского. 5-минутка на Куйбышева от Льва Толстого до Венцика. И еще одна на Ленина от Полевой до Осипенко. И не забывай, что где бы ты ни находился и что бы ты ни делал, можешь слушать нас онлайн. Если ты в городе и у тебя под рукой умная колонка, то говори и включи Радио Рекорд Самара. И вновь ты с нами на волне. Ну а если вдруг ты куда-то отлучился из города, то скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. И при скачивании не забывай указывать регион Самарскую область. И вновь ты слушаешь нас и можешь участвовать в наших игрушках. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. А по музыке далее слушаем с тобой Hello от Эвин. А также будет Райт Гланк Рассел.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
1: С новым кроссовером Tenno T4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
3: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
1: Новый Tenno T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenno-vipauto.ru.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
5: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
6: Рекорд. Лето.

0: Radio. Record.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы играете в игры? Вот игры официально лечат психику. И да, ученые подтвердили, что регулярный гейминг реально полезен для мозга. Геймеры лучше общаются, быстрее принимают решения, меньше чувствуют себя одинокими и на 36% реже страдают от депрессии и тревожности. В придачу повышенная эмоциональная устойчивость и спокойное отношение к жизненным трудностям. Главное выбирать правильные игры, отметили ученые. Именно они прокачивают социальные навыки, учат быстро отходить от неудач и регулировать эмоции. Вот такие вот новости на сегодня. Вы напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какие игры выбираете вы или наоборот не любите играть в них, с удовольствием почитаю. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Джоэл Кори, Эндра, Devotion, Sistace Emotion.

0: Шульц и Барбс, Better Times. Открывает этот час работа от Avalon Rockstan Vertigo, Рекорд Микс, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето
2: на рекорде.

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Италия не поддерживает идею запрета на въезд россиян в Европу, сообщил итальянский дипломатический источник, комментируя информацию, что консульские учреждения Италии по сравнению с остальными европейскими странами выдают наибольшее число виз россиянам. Он отметил, что факты говорят сами за себя. Россияне с 1 июля смогут покупать и продавать жилье с помощью биометрии, передает ТАСС. Зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», а подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Отмечается, что если сделка проводится офлайн, то биометрия не нужна. Бразилия с победой над Японией вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Карло Анчелотти уступала по ходу встречи, но после перерыва Казимира и Габриэл Мартинелли принесли бразильцам волевую победу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 16 градусов. Идет дождь, по данным Яндекс.Погода. Ночью даже разогреть на 1 градус. Будет плюс 17, облачно с прояснениями. Ну а завтра днем до плюс 25 и будет пасмурно. На дорогах города 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры от Московского шоссе до Аэродромной 13 минут потратишь сейчас. Авроры и Южный мост стоят от Южного шоссе до Промышленности 10-минутка. Заводской от Кабельной до 22-го парт съезда. Полевая створится от Молодогвардейской до Арцебушевской. И на Москве простоишь от Кирова до Нововокзальной около минут 7. А вообще все самое важное и интересное из жизни города, страны и мира обязательно смотри в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе. Там куча всего интересного. В том числе не только новости, но еще и наши розыгрыши крутые, конечно же, и опросы. Участвуй, читай, комментируй. И все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафан, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламной службы 212

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Вы правша или левша? Вот правшам посоветовали чистить зубы левой рукой. Оказывается, это бесплатная и надежная тренировка для мозга. Привычное действие сразу перестает быть автоматическим. Мозгу приходится заново контролировать движение, координацию и внимание. Такие непривычные задачи запускают нейропластичность. Мозг создает и укрепляет новые связи. Это полезная тренировка как зумерам, так и более старшим поколениям. Ваш мозг может дольше сопротивляться возрастным изменениям и симптомам деменции. В общем, сегодня вечерком занимаемся таким действием, улучшаем мозг и строим новые нейронные связи. Прислушиваемся к советам ученых и прекрасно тренируем мозг. Друзья, давайте расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Small Town Boy, Record Remake.

0: Лето в мобильном приложении Рекорда. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Самолет авиакомпании S7, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Мирном, эвакуировали с летного поля. Аэропорт возобновил прием и отправку рейсов. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в ближайшее время маловероятен, считает эксперт Российского союза туриндустрии. По его словам, против такой меры выступают Франция, Италия, Испания и Греция, для которых российские туристы по-прежнему остаются важной частью турпотока. Парагвай сенсационно выбил Германию с чемпионата мира, победив в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1-1, а в дополнительное гол Джонатана Та был отменен. В серии пенальти парагвайцы оказались точнее 4-3 и вышли в 1/8 финала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: За окном сейчас очень ветрено и прохладно, еще и вдобавок дождь идет, и плюс 15 всего. Ночью сегодня будет даже теплее, до плюс 17, облачно с прояснениями. Ну а завтра, по данным Яндекс.Погода, разогреет до плюс 25 и будет пасмурно. На дорогах города 5 баллов, движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Южном шоссе простоишь от поста ГИБДД до Авроры 10 минут. Также 10-минутка на Авроры от Московского шоссе до Гагарина. На Красноармейской от Галактионовской до Спортивной, на Тухачевского от Гагарина до Дачной. И отмечу еще Революционную от Печорской до Московского шоссе. Каждый день на рекорде ты в курсе всего происходящего в городе, стране и мире. Ну а каждый будний день еще и заряжает тебя энергией и позитивом. В эфире Мега Утро ты делишься тем, на что стоит обратить внимание. Также мы играем с тобой в различные игрушки и дарим тебе крутые подарки. Слушаем неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе свежайшую и полезную информацию. И продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды H2ушников рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Ребят, ведь у каждого есть свое большое событие, которого ждешь прямо месяцами. Кто-то считает дни до отпуска, кто-то до концерта любимой группы. Ну а геймеры сейчас живут в ожидании совсем другой даты. Если вы уже понимаете, что это за дата, пишите в чат. И вот забавная новость из мира видеоигр. В сети набирает популярность шуточные договоры, такие контракты между игроками и их вторыми половинками на время выхода GTA 6. В общем, в чем суть? По условиям такого контракта, в первые дни после релиза игроку разрешается проводить за приставкой сколько угодно времени, а важные разговоры, объятия и любые отвлекающие факторы откладываются до конца миссии или ближайшего сохранения. Как вам такое? Ну, конечно, может быть, это больше интернет-юмор, чем настоящие соглашения, но пользователи активно делятся своими версиями таких договоров в сети. Вот и думайте, шутка или нет. Ну а если бы вам нужно было официально забронировать время только для одного увлечения, что это было бы? Новая игра, сериал, спорт или музыка, или ваш вариант? Пишите мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Pulse Driver, Sol de Sol, It's a Fine Day. Совсем скоро здесь Анима с треком Beautiful. Еще услышим горячую работу от Albert Bright, Wild. Дождемся клевого совместку от Afrojack and Lucas and Steve, Control. Начнем этот час Alia Fabian, Body Talk, это рекорд, Damn.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: В Литве намерены вычеркнуть из Конституции запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил кандидат в премьер-министры страны Синкевичус, это следует сделать, цитата, «из соображений политической корректности». ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По итогам основного периода 8759 выпускников получили 100 баллов, 933 – 200 баллов, 76 – 300, 8 человек набрали 400 баллов, а одна выпускница получила максимальные 500. Баллов. Решение о допуске российских гимнастов с флагом и гимном отложили до августа. Изначально заседание по этому вопросу планировали на 29 июня, но на фоне давления со стороны Украинской Федерации гимнастики и еще 11 стран Европейский гимнастический союз решил взять паузу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130. Рекорд.

Во время сна работник пекарни переворачивает жену до 25.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Мексике появился Бэтмен, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам. И причем преступники, ты говоришь, да, я украл действительно этот мотоцикл.
2: Мне стыдно, но развяжите.
3: То есть, подожди, он реально повязал преступников.
1: Почему этот парень еще не в полиции?
3: Да эти мексиканские копы ничего не видят из-за своего сомбреро. Опомнитесь!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 16 градусов. Небольшой дождь продолжается. Ночью, кстати, будет без осадков. До плюс 18. Ну а завтра, по данным Яндекс Погода, будет до плюс 25 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас же 4 балла. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском 10 минут простоишь от Кирова до Земица. На Земице от Днепровского проезда до Заводского тоже 10-минутка. На Полевой стопорится движение от Молодогвардейской до Арцебушевской. На Революционной от Печорской до Московского 5-минутка. И еще означу, что на пересечении Кирова и Победы произошла ДТПшка. Будь внимательнее. Ну, также напомню тебе, что у нас продолжается наша летняя игрушка H2Ушники Рекорда, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда Кристальная. Все, что от тебя нужно, так это просто отправить заявку. Именно фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно в заявке указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. Ну и все. Далее тебе просто остается ждать звонка. Мы в течение дня несколько раз выбираем заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если дозвонились именно до тебя, то остается решить, сколько ты заберешь бутылочек. Все, которые на кону, или же оставишь себе 3, ну а остальное приплюсуется к следующему розыгрышу. Напомню, что изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих розыгрышей. Еще разок, подробности, информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в нашей телеге в Максе Радио Рекорд Самара, и все это для детей старше 12 лет.
4: Как передвигаются самокатчики по Самаре. Покажите, как надо, с помощью Рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.

0: Radio. Record.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд, и вот вам мысль дня. Если настроение сильно меняется в течение суток, тогда музыка меняется вместе с ним. Ведь иногда хочется максимальной энергии, такого прям заряда, иногда спокойного фона, ну а иногда просто любимых хитов без остановки. В общем, каким бы настроением вас ни накрыло, именно для этого у Радио Рекорд есть десятки тематических интернет-каналов на любой вкус. Если вам нужен мощный драйв, включайте Рекорд Клаб или EDM. Если хочется расслабиться, включайте чил или лаунж. Ну а для спорта отлично подойдут воркаут или дэнс. У нас есть каналы с русскими хитами, трансом, техно, драм-н-бейсом и еще множеством жанров. Изучайте, если все еще этого не сделали. По сути, это такая целая музыкальная вселенная, где под любое настроение уже собран готовый саундтрек. Ну а какой канал Радио Рекорд у вас сейчас в фаворитах и что слушаете чаще всего, рассказывайте в чате мобильного приложения. Ну а я пока расскажу, что послушаем здесь, на основной волне рекорда, в ближайшем часе. Новая работа от Крис Нитро, Celebrate. Здесь появится Дон Диабло с треком Go Home with a Stranger. Еще услышим потрясную Биби Рикса с треком New Religion. Дождемся Stay от Leoni and Callum Scott. Открывает этот час Avalon Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето
3: на рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд.
0: Реклама.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
15: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
17: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия ведет переговоры с рядом стран о возможном импорте нефтепродуктов, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, эта мера должна помочь стабилизировать топливный рынок и снизить ажиотажный спрос. В России планируют создать базу IMEI для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезенных телефонов. По проекту правительства операторы будут в течение часа фиксировать смену устройства абонентам и передавать данные о каждой активации сим-карты в единую базу. Определилась первая пара 1/8 финала чемпионата мира. Марокко в серии пенальти обыграла Нидерланды и сыграет с Канадой, которая ранее обошла ЮАР. Матч за выход в четвертьфинал состоится 4 июля в Хьюстоне. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 15 градусов. Идет небольшой дождь. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня даже будет теплее. До плюс 18. Облачно с прояснениями. Ну а завтра днем потеплеет еще до плюс 25 и будет пасмурно, но без осадков. На дорогах города 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском простоишь полчаса от проспекта Кирова до Земица. Здесь всему виной ДТПшка на пересечении Земицы и Заводского. На Кирова от Вольской до проспекта Карла Маркса 20-минутка. На Заводском еще один сложный промежуток от Кирова до 22-го партсъезда. Московская стопорится от Кирова до Нововокзальной, Южный мост и Аврора от Южного берега до Промышленности. И на Полевое простоишь от Молодогвардейской до Арцебушевской около 5 минут. И напомню тебе, что ты можешь нас слушать везде и всюду при помощи радиоплеера, скачать который ты можешь по ссылке, которую найдешь в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в описании. При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Тогда ты будешь с нами онлайн. Но если ты в городе находишься и у тебя под рукой умная колонка, то просто говори «Включи Радио Рекорд Самара» и будь с нами на волне. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Record Radio.
1: Это Радио Рекорд. Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Вы замечали, что иногда случайная песня может за секунду вернуть вас в совершенно другой момент жизни? Всего пара нот, и вот вы уже мысленно едете в летнем отпуске. Вспоминаете школьную дискотеку или свою самую яркую тусовку. Ученые объясняют это тем, что музыка тесно связана с памятью и эмоциями, поэтому знакомые мелодии буквально способны включать воспоминания ярче, чем фотографии, иногда даже запахи. Именно поэтому у каждого из нас наверняка есть трек, который мгновенно переносит на несколько лет назад, и вы закрываете глаза и прям с удовольствием утопаете в этих воспоминаниях. Так вот, получается, что любимая музыка — это еще такая своеобразная машина времени, и вот делайте с этим что хотите. Ну а какой трек моментально возвращает вас в самые теплые воспоминания, пишите в чате рекорда, я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Shows and Vintage Culture Take me. Услышим Devotion от Joel Corey. Еще в часе появится Offenbach с треком Miles Away. Дождемся классную совместную работу от Alok и Khaled, Dive Into Me. Откроет этот час Hugeland, Alternate, Moving to the Sun, Ed Record, Dance, Лето. Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, анализировал.
3: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Между строк с Эрнестом Старателевым.
8: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, которые государство ежегодно перевозит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
7: Между строк с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров, сообщили в министерстве. Там отметили, что системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива для поставок продукции в магазины не фиксируется. Более чем на 103 тысячи рублей выросла средняя зарплата в Москве за 5 лет, выяснили эксперты, изучив данные статистики. По данным Росстата, жители столицы в 2026 году получают в среднем 219 тысяч 600 рублей. 4 игрока сборной Германии отказались бить 6-й пенальти в матче с Парагваем, передает Билд. В числе отказавшихся – Леон Горецко, Антон Вальдемар, Натаниэль Браун и Малик Тчау. Решающий удар исполнил Джонатан Та, но он не забил, и Германия уступила в серии пенальти со счетом 3-4, вылетев в первом раунде плей-офф. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 16. Небольшой дождь продолжается ночью сегодня. Он прекратится, будет до плюс 18. Ну а завтра днем, по данным Яндекс.Погода, до плюс 25 будет пасмурно. На дорогах города 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском простоишь от Кирова до Земица минут 20. Московская стопорится от Кирова до Нововокзальной. Полевая от Молодогвардейской до Арцебушевской. И отмечу еще Нововокзальную от Новосадовой до Московского. Здесь 5-минутка.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Рекорд. Реклама.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
8: Пап, а самокат мой влезет?
7: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
11: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
12: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
13: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
16: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
17: Премьера на домашнем.
18: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
19: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
19: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
19: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
19: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
19: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Знаете, настроение какое-то игровое, фестивальное, я бы сказала. А знаете почему? Ну, потому что уже этой осенью нас ждет новая постановка трансмиссии, называется «Портал», этот эпизод. Три иностранных артиста, вы их тоже прекрасно знаете. Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, безусловно, российские звезды транс-музыки. Вы знаете, есть такое сомнение, что диджей Фил утверждал лайнап. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Бобина в этом часе. Свежая работа «Sweet Dreams». Еще впереди Alessi, One Republic, «In Your Eyes». И, конечно, Армин Ван Бюрен, «Like a Child». Также Сони Фадера, «Think About Us». Уже сейчас, в начале часа, Али Фарбин, Body Talk. И все это рекорд Dance Летом.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28.
11: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные JQ J6 и Amoda C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
12: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8 927 719 1298. В Самаре 268 15 88.
13: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Они начнут действовать с 11 июля. Теперь средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок, а средняя стоимость запчасти без учета цен аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Регулятор ожидает, что в результате изменений средняя выплата по ОСАГО увеличится на 10%. Средние зарплатные ожидания россиян выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли почти 70 тысяч рублей в месяц, следует из данных статистики за январь-май этого года. Для 51% опрошенных уровень зарплаты является наиболее важным фактором при выборе работы. По данным Росстата, средний размер заработной платы в стране в марте составил 112 654 рубля. Банк России выпустит памятные монеты с символикой спортивных клубов. В серию «Российский спорт» войдут 5 25-рублевых монет, посвященных «Динамо», «ЦСКА», «Локомотиву», «Спартаку» и «Обществу трудовые резервы». На каждой разместят цветовой логотип клуба и его название. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Мексике появился Бэтмен, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам. И причем преступники, ты говоришь, да, я украл действительно этот мотоцикл.
2: Мне стыдно, но развяжите.
3: То есть, подожди, он реально повязал преступников.
1: Почему этот парень еще не в полиции?
3: Да эти мексиканские копы ничего не видят из-за своего сомбреро. Опомнитесь!
0: Вы каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет до плюс 17. Уже обещают без осадков. Завтра же днем наконец-то разогреет и будет до плюс 25. Облачно с прояснениями. На дорогах города 6 баллов сейчас. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 20 минут продвигается от Киевской до 4-го проезда. Новосадовая столько же. От Осипенко до Ярошевского. Аврора от Московского до Аэродромной. 15 минут проведешь в пробке на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной, аналогично на Тухачевского от Гагарина до Дачной. Кирова тормозит от Старозагорода Московского и Соколова от Лесной до Новосадовой. Ну а остальные оперативные и важные новости смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Там найдешь информацию о происходящем не только в нашем городе, но еще и в стране и в мире. Подписывайся обязательно, там много всего интересного и полезного. Много приколов, розыгрышей, а также подсказки к нашим H2Ошникам, в которые, кстати, скоро поиграем. Ну а по музыке. Через пару минут свежак от Олеса и One Republic, In Your Eyes, а также будут Шаузы Капспот.
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд. Реклама.
8: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
9: С новым кроссовером Tenet N4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
10: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
9: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
11: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
12: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
13: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

through this. What comes next will be marvelous.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Семь часов вечера в Самаре, и на связи я, Наташа Марко, на главной танцевальной. Ну до чего сегодня непростой денек по погоде. Холодно, влажно, сейчас еще комары проснутся. Кстати, в Китае в разработке суперновейшие средства от кровососущих. Там создают лазер на основе искусственного интеллекта, который сбивает комаров в воздухе. Он находит их при помощи камеры и способен сбить до 30 комаров в секунду. Вот это мощь, вот это скорость, я понимаю. Посмотрим, насколько данная разработка будет успешной, может даже себе можно будет такую заиметь. Ну а пока можно реально стать обладателем фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Уже через несколько минут вновь выберем H2Ошника и будем с тобой слушать самую крутую музыку, конечно. В этом часе будет Dub Dogs и Feza «How Does It Feel?». Услышим «New Religion» от Bebe Rexha и «Faithless». Будет «Block and Crown» «Power Dancer».

0: H2Oшники на рекорде.
1: Да, хочется. Хочется в такой пасмурный вечерок сделать тебе все-таки приятно. Именно этим мы сейчас и займемся. Будем искать нового H2Oшника и дарить нашу фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Для того, чтобы участвовать в нашем розыгрыше, скорее отправляй заявку на игру. А именно пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И участнику нужно решить, встает он перед сложным довольно выбором, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности еще разочек можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе Радио Рекорд Самара, и там же мы говорим о том, сколько у нас накопилось литров. Уже через несколько минут мы с тобой вновь сыграем, но пока ждем, послушаем еще Block and Crown, а также будет Медуза и Бекки Хилл.
2: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО «Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Да, розыгрыши у нас разные, всегда клевые, призы действительно полезные. И сейчас вот мы, например, предлагаем себе позаботиться о своем здоровье и запастись чистейшей и полезнейшей водой рекорда от бренда «Кристальная». И, конечно же, стать H2Ошником рекорда. Для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал и когда, все у нас приходит в одно окно. Только еще разочек заострю твое внимание. Главное, укажи номер. Подробности, информацию о накопленных литрах еще смотри в нашей телеге и в Максе на «Радио Рекорд Самара». Но если ты вдруг не слышал или не знаешь, то напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, то твоя задача решить – забрать все накопленные бутылочки или же забрать себе 3, а остальным поделиться со следующим участником. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Сейчас у нас на кону 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И звонить мы будем девушке с красивейшим именем Лейсан. Номер телефона ее оканчивается на 3737. Лейсан у нас должна быть сейчас для выигрыша на связи. Взять трубочку. Да и все, собственно. А остальное дело только решить, какое количество воды она заберет. 3 бутылочки или же все 6. Так. Звоним. Гудки пошли. Это отлично. Итак, что случилось? Что случилось? Неужто Лейсан у нас сорвалась? Ну, что ж, такое тоже бывает. Ничего страшного, ее заявка в любом случае остается еще в игре. Может быть, мы еще разочек ей позвоним. Но когда следующая игра у нас состоится и сколько литров у нас будет в игре, а именно 6 бутылочек так и остается, так как Лейсан нам не ответила. Ну, а еще разочек с правилами ознакомиться и, собственно, с информацией о следующем розыгрыше. Можешь в нашей телеге в Максе, Радио Рекорд Самара, туда заходи и обязательно подписывайся. Дэнс лето.

0: метеорологической организации. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. По данным метеорологов, 1 июля местами по региону сохранится усиление северо-западного ветра 15-18 метров в секунду. А еще синоптики обещают повышение температуры. К выходным будет уже чуть больше 30. Ну а еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 16 градусов. Не так, чтобы жарко, но облачно с прояснениями, хотя бы без дождя. Ночью сегодня будет до плюс 17, а также без осадков. Ну а завтра днем разогрей до плюс 25, и также облачно с прояснениями будет. На дорогах города уже 3 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. 10-минутка на Авроры, от Дыбенко до Аэродромной, на Ленина, Челюскинцев до Новосадовой, аналогично. Уральская стопорица от АЗС до Южного шоссе, и 5-минутка на Ленина, от Полевой до Осипенко. И напомню тебе, что уже завтра в эфире «Мега утро», где мы заряжаем тебя энергией и позитивом. С самого утра ты можешь делиться информацией, той, на что стоит обратить внимание в рубрике «Засада». Также мы играем с тобой в крутые игрушки, дарим тебе клевые подарки. Слушаем неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, самая свежайшая полезная информация тоже в эфире. И продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды H2Ушников. Выигрывает Тазианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мега утро для детей старше 12 лет. А по музыке далее у нас с тобой будет «How Does It Feel» от Dub Dogs и Феза. А также будет Олеса и Саша.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Дэнс лето.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость. Зумеры не хотят перерабатывать. Что вы говорите? А миллениалы вот прям очень хотят перерабатывать, правда? Не я это выдумала, что зумеры не желают особо работать. Это глава Минэкономразвития заявил. Оказывается, молодежь все сложнее вовлекать в работу. У нее другие запросы к коллективу, условиям труда, ну, к оплате, само собой. Для зумеров важен баланс между работой и личной жизнью. Классно, когда есть личная жизнь. И опять же, а что такое запросы к коллективу? При приеме на работу, знаете, вот лично меня ни разу никто не спросил: Кристина, а вот по коллективу вообще что хотелось бы, вообще какие-то пожелания есть? Да, друзья, вы тоже пишите, а вы что хотите от рабочего коллектива? Пишите об этом в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Но я поняла, для меня главное, чтобы все были спокойные, не озлобленные, адекватные. Вот мой топ-3. А у вас что? Кристина Нитро в этом части, и Celebrate услышим. Еще впереди аниме и Beautiful. Кункс тоже непременный, Galaxy.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфорт, спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультации с США в Дохе. В ведомстве отметили, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани, Самаре и Уфе. С 29 июня визовый центр прекратил работу в этих городах по распоряжению консульства. В остальных регионах России подача документов продолжается. Срок рассмотрения шенгенской визы в Венгрию по-прежнему составляет от 5 до 15 рабочих дней. Минтранс готовит новые рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах. Скорость предлагают определять с учетом загруженности трассы, состояния дороги и близости жилых объектов и социнфраструктуры. Документ планируют утвердить в следующем году. Он будет носить рекомендательный характер и в дальнейшем может лечь в основу единого порядка регулирования скорости. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Порт

0: все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: В Ленте. Дэнс лето.
7: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, анализировал.
3: На сварку смотрел.
4: Умный же человек.
0: Умный. Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
6: И немного полезной информации тебе расскажу. Завтра в Самаре 1 июля будет до плюс 25 градусов и без осадков, облачно с прояснениями. И, конечно, не забывай о том, что у нас с тобой вовсю идет наш летний розыгрыш. Аж два ушники рекорда, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это прислать заявку, а именно фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно в заявке указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. И, конечно же, нужно дождаться нашего звонка. Несколько раз в день, в будни, мы выбираем заявки и звоним по указанным в них номерам телефонов. И если участник берет трубку, то ему остается решить забрать все бутылочки, либо же забрать себе три, а остальным поделиться со следующими участниками. Все очень даже просто. Подробности можешь еще разок посмотреть в наших информ-каналах в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там же есть информация о накопленных литрах и о следующих играх. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
7: В прошлых выпусках трэш-пати.
8: Едем на работу, едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, рубках едем на работу. Спешим.
7: Это трэш.

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда, все привычно, устоявшееся. Мы обсуждаем с тобой новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Вы знаете, что такое в медиа эффект пылесоса? Это как раз то, что происходит летом во время чемпионата мира по футболу. Это когда в информационном поле появляется какое-то большое событие, которое полностью как бы всасывает в себя все внимание аудитории, не оставляя его на другие новости. И чемпионат мира по футболу обычно и есть такое вот событие-пылесос. Но не у нас и не в этот раз. Ну, потому что Россия в этом чемпионате не участвует, потому что ничего суперсенсационного на нем нет, ну и потому что главные события сегодня далеко не футбольные. Так что и нам этого пылесоса бояться совершенно нечего. Пылесос этот хиленький, нас особенно не засосет, и мы в противовес ему включаем свой и начинаем пылесосить, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали значительно чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. По данным экспертов, с января по март продажи такой литературы выросли на 85% по сравнению с прошлой зимой. А с апреля по июнь еще на 19%. Чаще всего читатели выбирают книги о тревожных мыслях, психологической самопомощи и способах справляться со стрессом самостоятельно. Среди лидеров продаж «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей?» «Тревожный мозг» и «Правила продуктивности для невротика».
2: Я слишком много думаю. Слушайте, ну да, нужно признать, что думать сегодня это проблема. И надо вообще, конечно, нам с этим завязывать. Потому что от этого все наши беды. Пора уже раз и навсегда от думания отказаться. Потому что вот... Ну, согласитесь, господин Кремов, но ведь тревожность-то от этого, правильно?
1: Ну, в общем, да, многие знания, многие печали, конечно, разумеется.
2: И пора уже, знаете, пора уже выпустить книгу какую-то такую более, там, например, «Думать опасно для жизни». Или, там, не знаю, «Мозг убивает». Я, кстати, видел какую-то книгу, там что-то убивает, только не мозг, то ли печень, то ли что. Или там какой-нибудь, знаете, там, типа, «Хватит думать, пора становиться счастливым и тупым». Или бестселлер какой-то там, да, там, «Да здравствует бодрость и тупость». Все, и тревожности ноль.
1: Действительно, то есть я верю, что это действительно реально тревожные люди, как бы, это, покупают эти книги. Потому что нормальный, не тревожный человек, не невротик, как я, например. Я бы просто спиратил бы эту книгу, как бы, и обо мне никто бы не узнал. И в статистику бы не попал, как бы, да?
2: Конечно! А тут важно купить. Понимаете, одну... Потому что, как... Вот, кстати, вот, Кремов, вот вы ничего не понимаете в терапии. Когда вы крадете книгу, да, вы ее скачиваете нелегально, пиратски, у вас внутри на бессознательном уровне, любой психолог вам об этом скажет, увеличивается тревожность, потому что вы ее украли.
1: Да нифига подобного!
2: А, да?
1: Так вы что? Что,
2: не у вас, что ли? Не у вас, согласен. Но и вообще, само слово «невротик», некоторые понимают, так, я знаю, человек, что? Никуда?
1: Ну, не туда,
2: тоже, поэтому тоже вызывает тревожность. Не надо слово «невротик», а куда?
1: Ну... Кто-то уменьшит свое ласкательное. Неврот?
2: Да.
1: Это серьезно. Неврот, да, да? Вот. Солидно, да? Для солидного человека.
2: Неврот, конечно, страшнее, чем невротик. Так вот, и что значит, россияне стали значительно чаще, как было сказано, покупать книги о борьбе с тревожностью? То есть, я правильно понимаю, что антидепрессанты россиянам как бы не помогли, решили попробовать книги? Потому что у нас уже, тут же каждый месяц там новости, там, россияне в этом месяце там побили рекорд по количеству покупки антидепрессантов, да, потом в следующем месяце, значит, побили уже этот рекорд и так далее. То есть, раньше, значит, бегали в аптеке, теперь, значит, будут бегать в книжные, да? И вот тут у меня вопрос, а ведь... вот книжки-то, ведь они антидепрессанты же по рецепту дают.
1: Ну, разумеется.
2: А да. Книжки же эти не по рецепту?
1: Нет.
2: Потому что книжка, например, там, да, что купить книжку там, да, книжка, как сделать так, чтобы не тревожиться и удалить мозг в домашних условиях. Но ведь это же по рецепту должно быть.
1: Ну, слушайте, ну нет, потому что, смотрите, антидепрессанты, они как бы такие вот достаточно тяжелые такие, в общем-то, и близки как бы во многом к запрещенным всяким веществам. То есть, да, бывает такое. А книгу еще прочитал, не вштырил, и все нормально.
2: Побочек нет. Но вы знаете, я бы все-таки, вот еще на месте вот тех, кто скупает эти книжки, чтобы не тревожиться, я бы не только читал книжки, я бы еще книжки писал. Да, вот потому что я уверен, что вот человек, который писал книжку с названием «Я слишком много думаю», он-то как раз вообще не думал. Он-то просто писал, чтобы не тревожиться. Ну и денег,
1: ну,
2: как
1: и,
2: бы, да.
1: И за него написал.
2: Да, да. Да, конечно. А кстати, вот сейчас вообще Сейчас вообще тревожиться при написании книжки нет никакого повода. Да, просто дал задание GPT-чату. Да, и кстати, вот если бы действительно мы все, россияне, мы начали писать книжки, а потом друг у друга их покупать, то для тревожности вообще нет никакого места.
1: Да, зато благосостояние бы выросло.
2: У кого?
1: Ну, у тех, кто пишет книжки.
2: Ну и у тех, кто делает GPT-чат. А еще, знаете, от депрессии очень хорошо помогает не только книжка, а еще музей. Вот Кунсткамера. И там эти уроды, скелеты, как бы смотришь и думаешь, все-таки, ну, мне не так плохо, я не как скелет гориллы, например.
1: Там, кстати, уже практически не осталось ничего
2: да?
1: такого.
2: Да, давно не было.
1: Такого хардкора почти нет. Знаете, так, знаете,
2: что вы называете хардкором?
1: Ну, это что? Ну, такие вот
2: скелет мамон.
1: Какие-то мутанты какие-то,
2: младенцы. А, чтобы не пугать, потому что правильно, что у людей, люди и так тревожные, пришел, а там это.
1: Я там не был с детства, там с товарищем нам доходил, водил приезжих, ну, друзей своих из Москвы. Говорит, там ничего, то, что как в нашем детстве, там ничего этого не осталось.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Куда все это разворачивается?
1: Да, куда-то там, да. Спрятали.
2: Тревожные люди
1: да.
2: украли. Ну, вопрос. У нас самое-то важное не бог с ней с книжками. А вот книжка. Я слишком много думаю. И ведь на самом деле название это не случайное. Название очень знаменательное. Потому что у людей не просто тревожность, но, конечно, мы все ее связываем с тем, что мы слишком много думаем.
1: И думаем тревожные мысли.
2: Конечно. Так вот, мы сегодня хотим с тобой, как самый... настоящие продвинутые и небесплатные психологи.
1: Терапию провести.
2: Да, да. Небесплатные в том смысле, не в том смысле, что вы нам платите, а что нам зарплату платят, как бы, да? Да, небольшую терапию. Так вот, у тебя есть мысли. И мысли тревожные какие-то. И, конечно, ты слишком много думаешь. Так вот, расскажи, о чем ты постоянно думаешь?
1: Тревожишься.
2: А у каждого из нас есть какая-то обсессия, да, вот, да, какая-то постоянная, тревожная, навязчивая, может быть, даже навязчивая мысль. Меня вот особенно интересует навязчивость. Постоянно лезет в голову вот это, да? Или вот то, или вот...
1: Да не в голову.
2: А куда?
1: Ну, куда?
2: Не, в голову, а куда еще? Нет, мы же про мысли.
1: Ну, да.
2: А куда мысль еще может лезть? Ну, а, вы видите, ну, а, да.
1: Задним умом крепок, знаете, вот. Как говорят на Руси.
2: Какие мысли тебя тревожат? О чем ты постоянно думаешь? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: шоу.
1: Как раньше уже не будет. В Госдуме призвали россиян забыть о свободной продаже бензина без ограничений. Зампред комитета по экономической политике Станислав Наумов заявил, что прежняя доступность топлива уходит в прошлое и рассчитывать на нее больше не стоит. По его словам, в нынешней ситуации обществу придется самостоятельно регулировать свое потребление топлива.
2: Я не понял, а что это значит? Вы поняли, что означает самостоятельно регулировать свое потребление топлива?
3: Это, а что? Раньше как было? Раньше что было не так? Нужен не бензин, пошел, купил. Самостоятельно не нужен, не пошел и не купил. Это вот называется регулирование потребления
2: что
3: топлива.
2: Нет, что это вообще значит?
3: А сейчас что будет?
2: Я, то есть, ну, видимо, то есть, смотрите, то есть, если, скажем, раньше у тебя бензин был, да, и тебе, скажем, надо было доехать до театра, да, ну, чтобы в него сходить, то теперь, если у тебя бензина хватает доехать только до рюмочной, то театр, типа, отменяется.
3: Да, до рюмочной даже ехать не надо. Да, нам вся. Обычно у нас рюмочные в городах, в шаговой доступности, к любой точке города.
2: Окей.
3: К любой.
2: Тогда что значит вообще эта фраза? В ней вообще какой-то смысл есть? Или этот вот замечательный человек, он, может быть, знаете, тут знаете, в чем дело? Чисто бензиновая история. Может быть, в последнее время этот человек очень много возился с бензином. Там, знаете, там запасался, там сливал в баке. Ну, невольно бензина нанюхался. Может же такое быть?
3: Ну, такое в общем-то, может, все равно же как-то свои утверждать такие громкие слова, как контролировать, как бы. Потому что, ну, смотрите, самое ужасное, что можно сказать, как бы, россиянам в этой ситуации, в любой, ну, вообще ситуации сегодняшней, что как раньше уже не будет. Мы же все хотим, чтобы как
2: конечно.
3: Раньше, как в 2007 году, как бы, ну, все же этого хотят. Как бы.
2: Но с другой стороны, рассчитывать на нее больше не стоит. Вот это важно. Да? Рассчитывать больше на эту ситуацию. Да, что прежняя доступность топлива уходит в прошлое.
3: А почему оно уходит в прошлое?
2: А все уходит в прошлое.
3: У нас этой нефти завались, хоть
2: нет, не
3: важно. Ешь это.
2: Все, хватит жировать. А то раньше, значит, им доступность топлива, да, в нефтедобывающей стране. И, кстати, да, я хочу сказать, он совершенно прав, потому что раньше мы как сыр в масле катались. Захотел бензина, поехал, купил бензин. Захотел, не знаю, 95-го, 30 литров, пожалуйста, за каких-то там 2000 рублей на халяву. Получи, как бы, да, распиши.
3: Я вот машину не вожу, но меня всегда грела мысль, что в любой момент я могу встать. У меня у дома заправка, так нефть, как бы, да? Могу встать, зайти на нее с кружкой, там, с кастрюлькой это, и
2: конечно,
3: бензинчику себе нацедить.
2: А это всегда соблазн дать нефть напротив, да? Такое,
3: да.
2: Даже когда не нужно, хочешь зайти. Конечно, делали, что хотели.
3: Я спокойно засыпал, знаю, что проснулся на круглосуточный. В любой момент могу закашлялся.
2: А я знаю почему, потому что рядом с заправкой живете. Нет, парами дышите, да? И, конечно,
3: а теперь не буду.
2: А теперь все, конечно, саморегулирование. Конечно, все, хватит жиру беситься, правильно? Потому что, ну, хотя, знаете, может быть, ну, поскольку фраза непонятная, что такое регулировать свое потребление топлива, знаете что? А может быть, он имел в виду, знаете что? Может быть, он имел в виду, что у нас же еще есть газ. А газ-то на самом деле есть везде. Вот я ехал тут по трассе там, Московской недавно, там пропан, метан, ну, пропан в основном, да? Значит, везде есть газ. У половины... Ну, не у половины, там, я думаю, у четверти, там, я, честно говоря, у меня нет цифр, но думаю, ну, у какого-то количества людей есть так называемое ГБО, да, в хорошем смысле.
3: Ну, в хорошем, у меня, да, даже это... у меня есть в хорошем смысле.
2: У вас, да, у вас в плохом смысле. А ГБО, я имею в виду, это, типа, газовое оборудование, это как оно там называется, газобаллонное там, типа, или что-то.
3: А что, они свои баллоны возят?
2: Вот видите, для вас ГБО в плохом смысле, потому что ваши баллоны, в них всегда газ. Так вот. И газ — это совсем другая история. И, конечно, сейчас все будут переходить на газ. А если газ закончится? А газ не закончится. Потому что, в отличие от бензина, мы можем газ производить сами. И, да, ну, пропан не пропан, вначале будет просто газ-пукан, а потом что-то придумаем, да? Там,
4: мы туда... придумаем, да.
2: Вы уже придумаем.
4: Раскидываем мозгами.
2: Это придумаем.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
5: Каждое мегаутро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары, для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Петербурженка получила 8 лет колонии после неудачной попытки нанять киллера среди попрошаек у Александра Невской лавры. По версии следствия, женщина хотела избавиться от 67-летней соседки, с которой не могла поделить коммуналку. Она подошла к тому, кого приняла за главного среди попрошаек, и попросила помочь убрать человечка, пообещав за это 70 тысяч рублей. Мужчина сразу обратился в полицию, а на следующей встрече заказчицу задержали.
2: Какая милая история культурной столицы, а? Настоящая питерская.
3: Слушайте, да, я даже как бы так взгрустнул, что давно не гулял у Александра Невской лавры. Вот на этих выходных точно пойду. Места там дивные. Ну, в хорошем смысле слова.
2: Конечно. Да, и нам напоминает о том, что у нас есть. Да,
3: я там лет 10 не был вообще.
2: Да. Ну, знаете, ну, я вам больше скажу. История, конечно, питерская, но не совсем. А все-таки она, знаете, до вот чисто питерской не дотягивает, потому что все-таки мне даже кажется, что эта тетенька приезжая. Да, ну, то есть она не коренная. Потому что наша бы, конечно, не стала бы заказывать никого киллеру, а сама бы ее тихо расчленила и в мойку.
3: Оп, все. Да, все сам.
2: Да, это какая-то приезжая. Но в целом, конечно, по духу как бы тут все наше, там, да, заказать там киллеру Александра Невской лавры. Как это в духе культурной столицы? Вот в каком-нибудь, представьте, там, не знаю, в Челябинске. Она бы пришла заказывать какой-нибудь, не знаю, в пивнуху или на рынок, да?
3: Да. А у нас или на мойку, автомойку.
2: Да, а у нас на мойку просто. Или на Васильевский остров я приду умирать, заказывать. А это в Александру Невскую лавру. Правда, если бы, я вам скажу, конечно, если бы она по-настоящему бы была вот из культурной столицы, она бы пришла, конечно, искать киллера к Русскому музею.
3: Ну, там, там, знаете, там дороже. Конечно. Там не 70. Нет, хотя Александровская лавра тоже такое место, как бы, какое классное.
2: Нет, нет, конечно, конечно. И там, значит, у нее была целая техника. Я так понял, что там... Она подошла, значит, к какому-то, да, мужику, кого приняла за главного среди попрошаек. А как она, кстати, поняла, что это главный среди попрошаек? У него фуражка была кожаная?
3: Ну, лампасы, что-то? Возможно. Возможно, там на паперте перед ним была такая дверь, на которой было написано «директор». Просто одна дверь.
2: А возможно, просто у попрошайки, знаете, может быть, главный попрошайка — это тот, у кого больше зубов. То есть целых три. А может, по запаху. Ведь от главного попрошайки пахнет авторитетом и немного саниной. Чуть-чуть.
3: Нет, еще одеколоном, потому что...
2: Ну, конечно, нет, чтобы перебить, да, конечно. Но, знаете, и мужчина, было сказано, сразу обратился в полицию. Там был, да, в полицию он обратился.
3: Ну да.
2: А, слушайте, а что мужик-то такой хлипкий оказался? То есть, видимо, все-таки он оказался не главный попрошайкой, да? А так, попрошайкой прапорщиком. Да? То есть, никто того выбрал.
3: Не, ну на самом деле, реально, любой попрошайка, главный и не главный, как бы, если он действительно попрошайка, как бы там, до мозга костей, он бы взял деньги и потом сказал, что все, ничего не было.
2: Вот я и говорю, значит, не того просто, гуляй, да? Там, надо было идти не в Александра Невскую лавру, а сразу на опрашку. Или как, где наверняка?
3: Ну, там места много. Ну, нет, на опрашке там это было давно, там, как бы, да.
2: А вот куда бы вы, не, ну не знаю, человечка заказать, мне очень нравится, да, это тоже наш питерский, да, заказать человечка.
3: Вопросики порешать.
2: Да, да, да.
3: Я бы шел в автовал к цирку. Я думаю, там такие места страшные.
2: А он же не постоянный цирк здесь, он как это называется?
3: Он Шапито, но он стоит постоянно.
2: Ну вот. Шапито, это действительно... Вообще, если бы она пришла к Шапито, возможно, бы закончилось все.
3: Да, это вам не этот центральный цирк, Чернизель, там, да?
2: Конечно, да. Ну, и, значит, и что, ну, самое главное, знаете, что там было сказано? Значит, по версии следствия, женщина хотела избавиться от там соседки 67-летней, с которой она не могла поделить коммуналку. И вот что, ребятки, а мы должны с вами вынести из этой новости. Должны же мы учиться на чужих ошибках.
3: Коммуналки зло.
2: Да не то. С коммуналкой другой вывод, Кремов. С коммуналкой в Питере лучше не шутить. Потому что коммуналка сегодня — это как честь для дворянина. За нее сегодня и убить могут.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-Хруст-Шоу.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. По данным исследования, люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще. Эксперты считают, что таким образом человек пытается сохранить ощущение контроля и упорядочить внутренний хаос. Однако подобная привычка, как правило, не помогает снизить уровень стресса.
2: О как! Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить, если в ней толку нет?
3: Ну, похоже, что пора уже этим заняться.
2: Конечно.
3: Потому что так-то мы руками не пишем уже давно, в основном только рабочие сообщения, не рабочие, но просто все сообщения.
2: Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? Зачем она вообще нужна? Ведь именно это выяснили эксперты, я правильно понял? Что пунктуация не лечит стресс. Это невероятно, конечно. То есть эксперты открыли, да, что пунктуация совершенно бесполезна, потому что...
3: В деле избавления от стресса.
2: От стресса
3: вообще
2: ноль.
3: Она же для этого и придумала.
2: Конечно, исключительно. А тем более сейчас, в наше время, ведь сейчас самое главное, да, вот это польза, да. Мы живем в такое утилитарное время, да, все хотят какой-то полезности. И современному человеку, для современного человека сейчас главная полезность, вот мы вначале даже новости читали, это, конечно, справиться со стрессом. И все должно на это работать. И, конечно, если пунктуация не помогает, заменить ее на антидепрессанты, например. Можно заменить пунктуацию на антидепрессанты?
3: Ну, слушайте, ну, человек под антидепрессантами, наоборот, будет ставить как можно больше точек.
2: Нет, а вообще пунктуацию запретить? Это я так, для депутатов, заметка. Потому что, знаете, я скажу...
3: кроме точек, там есть еще более страшные вещи.
2: Да, конечно!
3: Точка с запятой!
2: Да бог, не в этом дело. Просто пунктуация не просто не помогает справиться со стрессом, она его еще больше усиливает. Потому что... Точка с запятой... А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: Да, как же? Видимо, вы совершенно не тревожный человек. Секундочку, да один его вид вызывает стресс. А что он такой горбатый? Знаете, вот даже приходят в голову какие-то разные нехорошие сравнения. Вот есть даже такое выражение «хэ горбатый». Это что, на это намек? Да, кстати, он выглядит как горбатый.
3: А, то есть он вам это напоминает? Точно вы тревожный?
2: Да.
3: Человек, что мне он коня напоминает.
2: Ну, значит, вы не тревожный. А вот люди тревожные есть. А восклицательный знак... От него вообще можно от страха обделаться. Это как будто вот этот горбатый хэ вообще встал.
3: То есть так... Пынь, да? И орёт на тебя.
2: Да. Ну, хоть бить.
3: Знак же восклицательный.
2: Да, конечно. Как уж тут со стрессом справиться? Я бы вообще... Да и грамматику это вообще, она точно уже точно не нужна. И кстати, арифметика. Вот, слушайте, вот на кой нам это 2 же 2, 4? Это, не знаю, меня это заставляет нервничать еще больше. Что такое 2? Почему на 2? Почему 4? Вопросов столько, начинаешь думать и тревожишься постоянно.
3: Ну, слушайте, вы как-то слишком глубоко копаете. Арифметика мне нужна, по крайней мере, в моем калькуляторе.
2: А в калькуляторе, да, но не в вас. Значит, и чего? И точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. И люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще. Понимаете, да? Выгорают из-за пунктуации. А вы представляете, это просто люди. А вы представляете, каково школьным учителям? То есть не просто, да, они еще и учат ставить в конце предложения точку. Это, кстати, они нас до стресса довели.
3: Ну да.
2: Учителей тоже запретить, кстати, на себя.
3: Они все на стрессе, ну, кроме физрука, разве что тут как бы нормально.
2: А там он точки вообще не...
3: На позитиве.
2: Если он на пятую точку тебе... Ну, это другое. Это не так же страшно, да? Но, знаете, я вам скажу так. Вообще, вот эта вот новость про то, что напряжение, пунктуация, точки в конце, страшно, жутко, стресс. Это, конечно, все зумеры. Потому что они настолько нежные, что они страдают даже от точки в конце предложения. Послушайте, вот наши деды, те были настолько крепкими, настолько стрессоустойчивыми, что они иногда в конце предложения даже, еще страшно сказать, они даже иногда в конце предложения ставили многоточие.
3: Или же восклицательный и вопросительный знак одновременно.
2: Ой, это вообще жесть
3: такой,
2: какая.
3: Такой яростный вопрос такой.
2: Или как бы тут...
3: А, доколе!
2: Один горбатый, а другой... Пынь, да? И ничего, как-то, потому что сильные духом были, а эти неженки. Ну, вообще, я согласен, точка в конце, как было сказано, да, что-то там в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. А, я согласен, потому что это действительно, это как будто ты в конце предложения как бы навалил кучу от напряжения.
3: Куча — это многоточие.
2: Двоеточие. Это как бы одно, такое, две кучки, не?
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует, если честно. Так жить страшно, на самом деле. А это что еще? Вот это что? Вот это не добавляет спокойствия. Это тоже, это что такое вот, а? Везде стресс. Что делать?
3: Кончать!
2: В каком смысле?
3: В хорошем смысле, в хорошем.
2: А уже поздно.
4: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

принципе умеете писать, то почему бы это не сделать прямо сейчас? Больше того, вы уже это сделали. Вы написали тут кучу всего, а мы кое-что из этой кучи сейчас...

0: наши слушатели. Гораздо тревожнее, чем, например, слушатели, наверное, Европы Плюс какой-нибудь, да? Там у них все хорошо.
1: Кстати, подождите секунду, раз уж вы сами... Важный момент. А почему вы так думаете? То есть вы думаете, те, кто включает... Почему? Мне интересно.
0: Там, мне кажется, все так благостно, знаете, там...
1: Как? Ну, смотрите, не все так благостно. То есть вроде звучит как бы, да, плюс, да, вроде все хорошо. Но, с другой стороны, Европа.
0: Ну, кстати.
1: Понимаете? Вот когда ты слушаешь... Я когда слышу просто слово «плюс», ладно. Плюс у меня, слава богу, так, знаете, немножко умаслили. Но «евро» — это уже тревожно.
0: Видимо, сейчас имеется в виду как бы новые смыслы. И «Европа плюс» имеет... Когда они там говорят «Европа плюс», «Джинго» ставят. Они всегда думают о Калининградской области. Ну, это так, Европа же.
1: Это да.
0: Формально-то и мы Европа.
1: Тогда Калининград плюс. А Питер, конечно, еще больше, да? Географически мы прям, да? А что по теме, кстати?
0: Ну, вот по теме вот такие вот истории. Привет, Крем и Хруст. Обычно тревожность у меня наступает после книг, которые я читаю. А до этого все нормально. Вот тут не хватает самого главного, уважаемый Данила. Прислал сообщение. Какие книги ты читаешь, после которого тебе становится тревожно? Но нужно название, имена авторов.
1: Нет, не надо. Потому что есть... такие, как бы сказать, помните, кстати, в 90, даже в нулевых еще было такое выражение, читать книжки. Вы уже все, да. я поэтому не надо названий нам. А потом, знаете, что значит читает он книжки? Понимаете, вот то, что сейчас люди называют читать книжки, это совсем не то, что делали там еще лет 20 назад, и там тем более раньше. Читают, это там что-то открыл. А еще, знаете, сейчас обожаю, некоторые там ходят на курсы, раньше ходили, быстрого чтения, чтобы быстро, быстро, быстро читать. А читать книжки чаще всего, вот как вы думаете, вот если человек, значит, сейчас книжки, они, во-первых, там вот такой шрифт, чтобы, я думаю, для чего он такой здоровенный? Для слепых, что ли? Нет. Чтобы проще было читать, потому что читать сложно. Ну и вы скажите, вот в этой книжке, в которой там, не знаю, там 200 страниц, из которых 40, как минимум, картинки. Вот если на одной странице у него 8 букв и картинка, и он прочел 8 букв и посмотрел на картинку, это называется, что он читал?
0: Слушайте, я не знаю, что вы там читаете, какой там странный у вас опыт, но у меня все с книжками хорошо. Во-первых, в моих книжках шрифт можно изменить, любой поставить, и они все для меня бесплатные, понимаете? Сейчас отличное время для книжек. Книжки как-то вот стали бесплатными.
1: Вот. Удивительно. И фильмы, да?
0: Да, фильмы, сериалы, как бы. Иногда... вы еще жалуетесь, что живете плохо.
1: А иногда и продукты в пятерочке, да?
0: Ну, это редко, ну, да. А появились кассы самообслуживания.
1: Да, поэтому продукты стали бесплатными. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет... Так, что тут... Что-то много, тут все. Вот Стас... Чего? А вот нет, это вы думаете, что это конец Ника? Это я читаю ник человека. Стас и Катя. Что написано в одно слово? Ну не важно.
0: Ну, не определились пока, ну что? С сомнением там, да?
1: Ну, а я здесь один работаю. Она работает или он? Ну, оно пишет. Привет, Крем и Хруст. Я каждый день параною, что я старею, а потом думаю, седая и морщины, это тоже красиво. А, ну то есть, видимо, все-таки это Катя, которая похожа на Стаса. Но в этом случае старение не самое страшное. Катя, ну если ты пишешь «всегда я».
0: Стас,
1: да?
0: Тоже
1: Да, страшнее, что ты уже как бы Стас. Я позвоню, и тут не разобрался.
0: Ну смотрите, ну кому вы звоните, Стасу или Кате?
1: Знаем сейчас. Ноль. У вас что-то слышно, нет?
0: Ну, я слышно.
1: Ля-ля-ля. Да, у меня тоже. Может, мы с вами одно радио слушаем?
0: Да.
1: Вот сейчас.
2: Алло.
1: Это Стас?
2: Да.
0: Ага. Катю позовите, Стас.
2: Алло.
1: Ага, а все, теперь все хорошо. Вот теперь, да. Да. Солнышко, ну и до этого было хорошо, на самом деле. Все нормально. А, Солнышко, все-таки, вот я столкнулся в первый раз с такой проблемой, когда я не знаю, как бы, как называть человека уменьшительно ласкательно. Тебя Стас или Катя все-таки? Как? Одно, я понимаю, что это одно и то же имя? Катя, ну, конечно, лучше.
2: Катя, да. Катя, да.
1: Катенька.
2: Так вот. Стас — это мой творческий оппонент.
0: А? А это внутренний Стас, творческий оппонент.
1: А, в тебе живет Стас?
2: Да.
1: То есть в тебе сейчас Стас? А нельзя Стаса вытащить ненадолго? Я хочу просто с Катей для начала. Может, пускай Стас выйдет.
0: Из комнаты.
1: Из Кати!
2: Да-да-да.
1: Солнышко, значит, ты написала, значит, я каждый день параною, что старею, а потом думаю, что седая и морщины, это тоже красиво. Значит, а ты стареешь.

0: ишь, да? Как тебе кажется? Или
1: ну,
0: что?
1: Да, это вообще прям основная проблема.
0: А вот расскажи мне, как? Кстати, проблема, это совершенно не основная. Основная проблема, что ты сейчас почему-то без 29 ты уже спишь. Это от старости?
2: И от морщин.
1: Как это сплю?
0: Почему? У тебя голос, или это обычный твой голос, просто как, я не знаю, у Стаса может быть. Что? Все нормально?
1: Надо тише разговаривать.
0: Да. А, конечно, да.
2: Стас просто, нужно тише разговаривать. Окей, разбуди Стаса.
0: Паш, потише, Кривов. Так вот, ты пишешь, ты стареешь. А можешь описать, как ты выглядишь? Что это значит?
1: Ну как, морщинки.
0: А где? Где морщинки? В голове?
1: У глаз.
0: У глаз? Морщин? У каких?
2: У каких глаз? Какие варианты?
0: Есть три. У тебя... У тебя, значит, так, а когда они появились?
1: На губах морщинки.
0: На губ?
2: Это просто потрескались губы. Это гиеничку нужно пользоваться.
0: Нет, когда морщинки на губах, это серьезнее, это уже
2: забери у Стаса гиеничку и нормально все.
0: А почему? Подожди, нет, морщинки на губах, а седина на губах, как с этим, еще нет?
1: Там ничего нет вообще.
0: Ну, слава богу, нет, тогда еще не так все плохо.
1: На голове только.
0: Значит, и ты параноишь, что ты стареешь. Это абсолютно нормальный страх. Больше того, он даже не просто нормальный, он уже естественный в наше время. Это самый главный страх сейчас у современного человека постареть, особенно у девушки. Но пока я не вижу...
1: Не, ну я вот получаю мало денег за свою работу, но меня это не беспокоит.
0: Конечно нет, разумеется, потому что... А кем ты работаешь, кстати?
1: Я убираю магазин, убираюсь в магазине.
0: А так это большое, это две разные работы, убирать магазин или убираться из магазина. Что ты делаешь конкретно?
1: Убираюсь.
0: Убираешься швабры. Из магазина? А, швабры, хорошо. И значит, слушайте, все у нас, слышите, кто пришел?
2: Да, Катя, привет.
0: Солнышко, значит, да, нет, еще не последнее. Это что, кстати, за звук?
2: Все, пылесос.
0: Катюша, я... А, пылесос, да. Последнее. Чтоб тебя вот так не хочется сразу отпускать, мне тем более надо кое-что тут поставить. Ничего, что я поставил, нет?
2: Ну, ставьте уже.
0: Солнышко, скажи нам, значит, ты параноишь от того, что ты стареешь, да, от того, что у тебя морщинки. Но ведь есть же какая-то часть, давай закончим на позитивной ноте, есть же какая-то часть на твоем лице, может быть, на твоем теле, вот, которая до сих пор выглядит молодой. Ну, давайте стакан наполовину пола. Ну, что это пессимизм?
1: Вот грудь у меня.
0: Грудь! Да, хоть одна морщинка есть на ней? Хоть одна седина? Вот
1: нету,
0: и я про это.
1: Нет.
0: Грудь. А грудь какая? Правая, левая?
1: Обе.
0: Вообще не без седины? Ни морщинки, ни трещинки?
1: Нет.
0: Вот
1: нет,
0: я тебе говорю, будь
1: позитивной. Молоденькая.
0: Что маленькая?
1: Молоденькая.
0: Молоденькая грудь, а глаза с морщинами.
2: А как с этим у Стаса?
0: С чем с морщинами?
1: Ну, как бы это просто морщинка. Виртуальный персонаж.
0: Так, ладно, все, я пошел.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Громко в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Новый трек на рекорде.
3: Леонид Руденко.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Шаман показал трусы на пресс-конференции в Москве, опровергая слухи о том, что не носит нижнее белье. При этом певец заявил, веками крестьяне, князья и цари творили историю России без всякого нижнего белья.
2: Шаман на пресс-конференции показал трусы и сказал, что крестьяне творили историю без нижнего белья, а его жизни и здоровью ничего не угрожает?
3: А что такое?
2: Почему? Просто температуру хотя бы измерили, потому что, может, у человека жар. Потому что, знаете, человек, который на пресс-конференции показывает трусы, а потом говорит про крестьян без трусов, знаете, ему требуется какая-то физическая поддержка.
3: Ну, знаете, справедливости ради, я видел этот отрывок. Ну, что там, значит, показал? Ну, показал, ну, так очень вяло показал.
2: Я понимаю, а у него трусы-то хоть были на теле, а не на лбу? Потому что если они были на лбу, то надо было снять трусы и пощупать лоб.
3: На теле, он чуть-чуть отодвинул там краешек штанов и показал, что вот трусы. То есть, он же шоумен, у него же прекрасное шоу.
2: То есть, вы хотите сказать, что на самом деле там были не трусы?
3: А возможно, вторые штаны, треники, знаете, как мы в детстве носили зимой?
2: Может, обманул? Опровергая слухи о том, что он, типа, не носит нижнее белье. А что, были такие слухи? То есть, что вся Россия вечерами гудела, а шаман-то без трусов, да?
3: Как цари!
2: Да-да, слухов, видимо, так было много. То есть, россияне только об этом и думали. Носит ли шаман трусы? Или просто, знаете, просто так, может, пыль в глаза пускает. А на самом деле это не трусы, а так, стринги маленькие. И, знаете, и может быть, вот на заправках очередь. Это, может быть, все началось из-за этих слухов. А вдруг у шамана нет трусов? Да, а если у шамана нет трусов, значит, скоро и бензина не будет. Это примета же есть
3: это
2: такая?
3: Это первая ласточка, знаете, такой. Черный лебедь, как бы.
2: Да, вы трусы имеете в виду?
3: Да, они, кстати, да, черные, да.
2: Да?
3: Да.
2: А он показал их как?
3: Это чуть-чуть, ну, знаете, он же мог сорвать, когда эти штаны, что да, там, вообще там огни какие-то вспыхнули, знаете, пиротехника такая, вот, чтобы красиво было.
2: Без всего этого, да?
3: То есть, чуть-чуть.
2: Опять он оставляет эту почву для слухов, да? Вот опять уже, и вы не верите, я вижу, да, неправильно. Но и, конечно, я теперь думаю только об этом. Ну хорошо, слухи. А как возник этот слух? Это вот часом не из-за кожаных штанов, которые шаман носит. Может быть, знаете, может быть, вот эти кожаные штаны, может, что-то выпирало? То есть, может быть, бубен, он же шаман, да, а приняли как бы за это, нет?
3: Ну нет, то он сам так сказал. Что трусы. А потом опроверг. Ну бывает, творческий человек, знаете, там, то носит, то не носит.
2: И при этом, значит, он заявил, что веками крестьяне, князья, да, и цари творили историю России без всякого нижнего белья. А это кто творил историю без нижнего белья? Это Павел Первый из-за этой вот табакеркой весов? За то, что без труселей ходил?
3: Ну, нормально тогда.
2: А может быть, Петр Третий, его за это сослали в ропшу без трусов? Где он при неизвестных обстоятельствах-то и умер. А может, Екатерина его сослала, потому что без труселей, под носом, туда-сюда.
3: С одной табакеркой, да?
2: Конечно. Значит, а потому что... Или, может быть, все-таки он имел в виду, что... Ну, вообще, да, до 18 века нижнего белья, собственно, в современном понимании его вообще не было.
3: Ну, и споднее какое-какое было.
2: Да, конечно, оно было. Ну, то есть, вот важно понимать, что до Петра, там, грубо говоря, да, до 18 века, там, ходили без труселей. И даже, извините, неловко сказать, что Елизавета без трусов правила. А еще страшнее...
3: Почему? Она же после Петра, она уже правила в трусах.
2: Она уже в трусах слагалась. Но страшно произнести! Иван Грозный убивал своего сына без трусов!
3: Или не убивал, но без трусов. Это же есть же версия, что не...
2: Конечно, да, есть, но это жутко в любом случае. Потому что давайте все-таки в нашем смысле нижнего белья до 18 века не было. Была так называемая нижняя рубаха, там длинная льняная, и называлась она срачница. И поэтому у меня вопрос, у шамана точно были трусы, а не срачница? А под срачницей сами знаете что?
3: Трусы, нет, все-таки кое-кто носил трусы, были исключения, как современная история. Вот Ярослав Мудрый, его и прозвали Мудрым, потому что он носил трусы.
2: Серьезно? Ну это были... Вот и шаману тоже нужно носить, не знаю, ну не кожаные штаны, а кожаные порты. Хотя бы, да, чтобы... Мне, кстати... Ну ладно, не важно, я просто... У него были кожаные штаны, мне показалось. Я один раз видел, просто я видел шамана два раза в жизни.
3: Он таким нам и запомнился. Может, уже не носит, но как бы, ну это навсегда.
2: И, значит, что самое важное, он сказал, что крестьяне творили историю без трусов. А потом пришли большевики и без трусов начали творить свою, да?
3: Ну нет, большевики же в трусах-то, ну перестаньте.
2: А Ленин, так вот, Ленин-то уже был в трусах. И поэтому большевики поэтому 70 лет продержались. А вот Горбачев был точно без трусов. Либерал.
3: Свободный.
2: Да-да. Ну, объясните мне последнее, объясните мне логику. Значит, шаман говорит, веками крестьяне там цари творили историю без всякого нижнего белья, сказал шаман, и показал свои трусы. То есть я правильно понял, что шаман творить историю, значит, не собирается?
3: Ну, он скромный.
2: А может быть, нет, может быть, это он так, трусы, знаете, показал, а скоро он их собирается снять.
3: И творить историю.
2: Или просто что-то творить.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой костюм со стеганой подкладкой из конского волоса, шаровидные штаны, собрался уходить, но не господин Кремов. 6 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, в рамках нашей сегодняшней терапии, вы делитесь своими страхами и тревогами, мы попытаемся по мере сил вас успокаивать. Вот Владислав пишет. Тревожусь об одном, что туалетная бумага закончится дома. Поэтому покупаю многослойную и расслаиваю. В итоге из одной двухслойной получается 2 однослойные. Экономно и не тревожусь.
0: Да, а я то же самое делаю из трусов. Покупаю трусы и расслаиваю их на 2 пары.
1: А что, расслаивается?
0: Ну, знаете, при умелых руках...
1: И длительном ношении, я через полгода, если не снимать, они расслоятся сами.
0: Сами, да. Дайте я почему. Так, ну что там пишет? Так, ну, что-то очень много как-то и... Если не читаю, сами понимаете, почему не читаем. Догадайтесь, если что. Вот Дмитрий пишет. Дмитрий Воронеж пишет. У меня жена, выходя из дома, фотографирует утюг, боится, что не выключила. Интересно, какую книгу ей нужно прочитать, чтобы не параноить. Ну, как книгу, да? Книгу под названием «Сгорела квартира, не паникуй». По-моему, даже есть такая книга, нет?
1: Но есть еще более проверенный способ, еще до мобильных телефонов с камерой, как убедиться, что утюг выключен. Нужно его поцеловать, мне говорили. Вот.
0: А, и не только утюг.
1: Все поцеловать.
0: Абсолютно все. Да, да, и, кстати,
1: плиту газовую вот,
0: поцеловать. А некоторые, например, некоторые не могут вспомнить, остался ли любовник дома. Или муж, ну, или не надо любовника
1: целовать?
0: Да, хотя если поцелуешь, ты можешь, уже не уйдешь.
1: Вот пишет человек с ником, ну так я смущу немножко, овнистый внук. Он пишет: постоянно думаю о том, как лежать на кровати, ничего не делать и зарабатывать деньги. Но пока приходится работать как лошадь. А вот есть такая работа, чтобы лежать на кровати, ничего не делать и деньги зарабатывать?
0: Да, конечно.
1: Рантье это называется
0: работа? Нет, это называется проститутка.
1: Там, ну, слушайте, нет, чтобы нормально заработать в этом бизнесе,
0: ничего не надо, говорят.
1: Попотеть надо там нормально.
0: Вы работали, что ли?
1: Нет.
0: А что? У меня был этот, как его, этот, знакомая одна. Она говорила: лежишь. Кстати, это единственная, вот, кроме охранника, это единственная работа, лежа.
1: Ну,
0: я имею охранников в поле, знаете, есть такие?
1: Лежачие полицейские.
0: Да, кстати, другое. Лежишь, не паришься, да. Но, правда, ничего особо не платят.
1: Вот,
0: да, читайте.
1: Вот Вадим спрашивает: здравствуйте, господин Кремов, это мы что, в одном доме с вами живем? Я тоже заправку вижу в окно, Татнефть. Ну да, у нас один такой в России, как бы, дом с видом на заправку Татнефть, где мы все там живем,
0: другого такого,
1: Вадим.
0: Другого такого дебильного дома и не строили, на самом деле, чтобы... Да, с видом на Татнефть. И, наверное, вам так его и втюхали, да? Видовая квартира.
1: Ну, я не говорю, что у меня с видом на Татнефть. Я говорю, что у меня близко от дома, в шаговой доступности.
0: Я, кажется, знаю. А кто это пишет про Татнефть? А как мне его найти?
1: Вадим Унжаков. Или Унжаков, извини, Вадя.
0: Ну, чтобы мне его дают, это фамилия. Я имею время какое.
1: 2019
0: Унжаков.
1: А вы что, собираетесь звонить в мой дом? Напротив Татнефти?
0: Вы боитесь, я понимаю, в домофон боитесь. Но, а, вот вижу, да, сейчас, секунду. Сейчас я его в хорошем смысле отожму. Так, Вадим, так. А где он? Не видите его, нет?
1: Сейчас. Я вижу. Что? Или так, нефть вижу?
0: А, вот, все вижу, да, да, сейчас. Угу. Так. Нет, телефон как будто Татнефть. Такой солидный. Видите, какой телефон у него номер?
1: Я имею. Уже нет, я уже вот сейчас. По другие пылились номера.
2: Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик.
0: Еще автоответчик?
1: Да, слушай, шикарно же. Добрый день, дайте автоответчик.
0: У вас у всех в доме автоответчик?
1: Да, конечно, да.
0: Дорогой район.
1: Да, еще при Ельце не поставили.
0: Давайте последнюю парочку.
1: А вот петух ваш меня тревожит. Как-то подозрительно вовремя он появился в вашей и нашей с вами жизни. Я сюда как петух, который...
0: А вот это очень важная оговорка, потому что для тех, кто не понимает, когда вы читаете «петух ваш меня тревожит», думают, что имеет в виду меня. Как бы, да? Ну, как бы... Ну, вы же читаете.
1: А, да, вот это... Как-то подозрительно вовремя он появился в нашей жизни.
0: Как... Ну, а вот... Меня тревожит, что Кремов никому не звонит. Пишет человек с ником, дайте-ка я ему позвоню.
1: А вот кто мне звонит постоянно, я сбрасываю. Хороший ник.
0: Что, звонить ему? Так, вот пишет, да, читайте.
1: А вот наш постоянный, как куда же без него, постоянный корреспондент и эксперт Лев пишет. По теме. Ну вот вы сейчас опять будете, типа, смеяться. У меня есть, правда есть тревожность, что у меня испортится здоровье со временем, и от этого уменьшится писюн. Я не хочу такого развития событий и тревожусь.
0: Чувак, у тебя еще писюн есть, а ты уже тревожишься. И вот в этом и есть смысл всей этой тревожности. У нас еще все есть. И писюн, и то, что выше, а выше это, извините, пупок. Все есть, а мы уже об этом думаем, как будто вместо писюна пупок. Так что не надо, пока это все еще есть, ага, же, да? Давайте это...
1: Храните надежду, да.
0: Да, и радоваться тому, что есть. Вот у вас что есть?
1: Да все, у меня есть полный набор.
0: Это я вижу. Это набор?
1: Парочки зубов нет разных. Я заменил на искусственные, нормальные.
0: Так что не надо. Пока есть еще, да? Ну, где в писюне
1: порох? Порох в пороховницах, ягоды в ягодицах.
0: А в писюне что?
1: Суница. Ягода,
0: писюница. Ягода, ягода. О! О! Как хорошо, прекрасно. Звук просто как бальзам по сердцу. Все, товарищи, вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, если что он называется, смотрите, кто заговорил. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

Танцуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья. Это наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами танцуем на импровизированных танцполах, максимально мощно заряжаемся, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, опять же. Ну и, конечно же, друзья, как без этого, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством нашего музыкального формата, музыкального сопровождения. Вот так вот, наверное, правильно сказать. Короче, я желаю всем вам отличной погоды, отличного настроения такого же. Ну и, конечно, прямо сейчас начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
10: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Костью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, поэтому выбрать есть из чего и добавить в избранное, разумеется, тоже. Значит, забегайте, значит, ищите, значит, слушайте, значит, находите понравившиеся интернет-потоки для вас. Ну а прямо сейчас еще 90 минут, давайте потанцуем здесь, на радио Тусе. Рекорд-пати.
1: Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

10 июля в Петербурге, 11 июля в Нижнем Новгороде, 18-19 июля в Москве. Сцены рекорда на ВК-фесте. Состав артистов, конечно же, смотрите на сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас продолжайте наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Record Party.

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. В общем, выбирайте, друзья, танцуйте вместе с нами, ну и, конечно же, улучшайте свое настроение в компании с Радио Рекорд или с семейством интернет-радиостанций Радио Рекорд из мобильного приложения Рекорда. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на нашей радиовечеринке. Рекорд Пати. Рекорд.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
0: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Реклама в Самаре 212-99-90.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, точно не пожалеете. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Да, все очень просто. Я же Тим Вокс, в свою очередь, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу в следующем часе. То есть расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть у меня дана, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе поведаю вам о тех треках, которые музыкальная команда Рекорда и я, собственно, отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы собрать все в часовую селекцию в рамках Рекорд Клаб Шоу и выдать все дело вам. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Тим Вокс, поболтаем еще за эфирно, обсудим те или иные треки из выпуска, ну а прямо сейчас давайте начнем Рекорд Клаб Шоу вместе с композицией от британского продюсера Free Jack, трек Know You Better, который вышел 15 июня на лейбле Хексагону Дона Диабло, с которым артист сотрудничает уже не первый год. Кстати, за последнее время Free Jack стал одним из ключевых резидентов лейбла, регулярно выпуская музыку также на Tool Room, Spinning Records и других известных лейблах. Know You Better продолжает успешную серию его летних релизов и сразу появляется среди главных новинок хаус недели. Итак, прямо сейчас Free Jack, Know You Better.
1: Рекорд Клаб.
3: Graph, yeah. Body talk, no dialogue. No mistakes, no monologue. Same wave, same frequency. You feel like the best of me.

0: шоу Nozzy и Sistek Born For You. Да, друзья, релиз состоялся 12 июня на лейбле Tomorrowland Music. История трека началась во время совместной студийной сессии в Лондоне, где Nozzy показал Sistek ранний демо-вариант композиции. Идея быстро превратилась в полноценную совместную работу, ну а финальная версия создавалась между домашними студиями обоих артистов. Для Tomorrowland Music этот релиз стал частью сильной летней серии премьер. Ну а прямо сейчас отличная, сильная работа у нас здесь в плейлисте Record Club Show. Nozzy и Sistek Burn For You.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: вместе с германцем Дэн. Трек называется Blackout. Композиция вышла 19 июня на лейбле Now Recording. За последние годы Дэн уверенно закрепились среди заметных представителей мелодик хаус техносцены, а их работы популярно появляются в сетах ведущих артистов жанра. Новый релиз же, в свою очередь, продолжает фирменную атмосферную линию проекта и стал еще одним пополнением каталога импринта Now Recordings. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Дэн Blackout.
1: Record Club. Team

лейбле Wrong. За последние несколько лет Biscuits стал одним из, наверное, самых заметных, что ли, представителей новой волны британской хаус-сцены, регулярно выпуская музыку на Insomniac, Tool Room, Higher Ground. Короче, его треки все чаще появляются в фестивальных сетах и мощных редакторских подборках крупнейших стриминговых сервисов, в сетах ведущих диджеев, ну и фестивальных диджеев, разумеется, тоже. Ну и прямо сейчас в Record Lab Show давайте заценим его свежее творение 29 мая. Biscuits, I Anna, Always New.

0: Пацаны, сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый эпизод обязательно совсем скоро там появится. Поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями, репостните, то есть. Ну и сами переслушайте с самого начала до самого конца. Еще разок, вдруг что-то важное пропустили, потому что музыки новой много. Я думаю, что вы в этом убедитесь, если посетите наши телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд и мой телеграм-канал Team Vox. Короче, забегайте и слушайте. Далее про расписание. У нас сегодня вторник, а значит, в следующем часе мои друзья и коллеги Нитрина и Баур в рамках Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Рекорд Клаб. Team Vox.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 1 июля на календаре, да, второй месяц лета вступает в свои права. Это Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Начнем с бэнгера от маэстро Гита Френч, Монтана, Хугель, Айден, Мартин, Шайн. Долгожданный летний супертрек на Радио Рекорд. Это Рекорд Клаб. Начинаем.

Далее продолжаем новинкой, эксклюзивом от лейбла Contour. Это Мартин Хоге, Рейв. Конечно же, Рейв, как мы без него, Нейтринный Баур. Далее еще много интересных летних июльских треков. Не переключаемся.

Ну и в завершение нашего 1 июльского выпуска 22 Bullets and Angel Robo Calling Lights. Нейтрино и Баур, мы были ровно час на волнах Первой танцевальной. Услышимся ровно через неделю со вторника на среду. Полночного Аллах Радио Рекорд. Алелин Поповой, технический перерыв. Ну а мы увидимся еще 5-го, конечно же, на ВК-фесте. Стейдж Радио Рекорд. 5 июля, диджей Нейтрино. Всех жду. До скорой встречи от Нейтрино и

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв. Технический перерыв.
3: Час ночи в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. И это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня у меня в программе гость, один из хедлайнеров грядущего юбилейного фестиваля «Гамма». Пройдет этот фестиваль с 3 по 6 июля и развернется сразу в трех знаковых локациях Петербурга. По традиции, первый день – это открытие, это 3 июля, официальное открытие фестиваля. Пройдет он в новом центре современного искусства имени Сергея Курехина. 4 июля – главная ночь «Гамма-10» на заводе «Разин», где артисты из 10 стран, резиденты «Индивижн» и наши друзья из разных городов России представят свое видение современного электронного звучания. И порядка 70 представителей актуальной локальной и иностранной электронной и авангардной сцены – участники этого юбилейного мероприятия. 5 июля авто «Гамма-10», последняя ночь, станет кульминацией празднования десятилетия фестиваля. Вечер 5 июля начнется на террасе пространства К-30 на Синопской набережной, а уже в 22 часа запустятся три сцены. Ну и немножечко о моем сегодняшнем госте. Матека с побережья Франции. Это Пьер Деор, человек, который прошел путь от гуатранса до самых темных и гипнотических закоулков техно, чтобы стать одним из самых интересных продюсеров современной сцены. Звучание Матеки перкуссионное, гипнотическое, глубокое техно с безупречным продакшеном. Матека – эксперт живых выступлений, где каждое его шоу – это уникальное и незабываемое музыкальное путешествие. В своих перформансах он сочетает синтезаторы и софт, оставляя большое место для импровизации. Его выступления затягивают загипнотизированную публику в самое сердце звука. От Марселя до Берлина, от Лондона до Петербурга его темный и гипнотический грув продолжает завоевывать новые танцполы. И сегодня он мой гость в техническом перерыве, а уже 4 июля на «Гамма Стейдж», на празднование десятилетия фестиваля «Гамма», вы сможете насладиться его звучанием. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Сегодня у меня в гостях артист из Франции. Зовут его Матека. И он один из хедлайнеров фестиваля «Гамма» 10-го юбилейного по счету. Так что уже в эту субботу вы сможете услышать его на «Гамма-стейдж» на заводе «Разин».

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв на волнах». Радио Рекорд. Сегодня в эфире прозвучал гостевой микс одного из хедлайнеров фестиваля «Гамма». 10 лет исполняется «Гамме» в этом году. 4 июля «Матека», в честь этого услышали сегодня в программе, выступит на «Гамма Стейдж». Я тоже с радостью, конечно же, сыграю для вас. Правда, на другом танцполе. Это будет танцпол «Галерея», так что всех жду. Ну, а пока прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Ну, а с теми, кто собирается пойти на «Гамму», мы увидимся уже во всех трех локациях, на которых пройдет празднование десятилетия фестиваля. Пока желаю всем спокойной ночи.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Heldens here, and welcome back to Healthy Radio. Thank you for tuning in with me today. I hope you have been holding up all good this week. I've got a big new episode for you. But now, let's kick off the show with some great vibes. All right, enjoy.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.